0: Смоленской области 6 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 5 июня ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер неустойчивый, слабый. Давление 745 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 10-12, а днем 22-24 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 11 минут, заход в 21-18, долгота дня 17 часов и 7 минут. О погоде в выходные. В субботу 6 июня переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью 13-15, днем 23-25. В воскресенье немного похолодает, пройдут дожди, днем до плюс 22. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: должен становиться частью повседневной жизни ваших покупателей.
1: Ганс Циммер.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-8. 8-910-723-13-83.
5: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
6: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
7: Дорожные новости.
8: Автомобильный техосмотр подорожает. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Законопроект о красивых номерах повторно внесли в Госдуму. Если его примут, любой желающий сможет легально приобрести номер регистрационного знака на госуслугах. Знакомый гаишник для этого больше не понадобится. Предполагается, что можно будет выбрать не только уникальный номер с редкой комбинацией, например, с одинаковыми цифрами и буквами. Можно будет выбрать любой понравившийся номер. Детали раскроют позднее. Напомним, законопроект о красивых номерах уже вносили в Госдуму, но в прошлый раз отклонили из-за недочетов. Автомобильный техосмотр подорожает. В Федеральной антимонопольной службе предложили увеличить минимально допустимую стоимость техосмотра на 200 рублей. Теперь от 1155 рублей. Также увеличат тарифную сетку. Минимальная цена техосмотра увеличится до 2500. Напомним, регулярный техосмотр для личного автомобиля сейчас проходить не обязательно. Он необходим только для такси и коммерческого транспорта. Все остальные сталкиваются с техосмотром только при покупке машины с пробегом. ГАИ не планирует массово проверять пожилых водителей. В МВД опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Якобы в ведомстве планируют масштабные проверки с 1 июня этого года. В министерстве заявили, что никаких специальных рейдов не будет. Особые меры контроля пожилых водителей в государстве не поддерживают и считают дискриминационными. Отметим, что дополнительные ограничения для пожилых водителей периодически обсуждаются в прессе, но о реальных законах или изменении правил речи нет. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги.
7: Радио Инфинити.
9: Дим, привет. Я знаю, что сегодня не среда, но приедь, нам надо поговорить.
10: Привет. Ты сама говорила, что уже не приедешь. Я, пожалуй, сделаю так же.

0: мысль лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: А в этот день события, ставшие историей.
5: 5 июня – это Всемирный день бега. Отмечается он каждую первую среду июня, и популярность его не случайна. Родившийся в США и отмечавшийся всеми спортивными и легкоатлетическими сообществами страны, праздник был поддержан за рубежом. Это не просто праздник спортсменов-легкоатлетов. Очень скоро появилась идея сделать его всемирным, чтобы привлечь к бегу, как одному из простейших и наиболее доступных видов спорта, способствующему поддержанию здорового образа жизни, миллионы простых людей по всему миру, а также поддержать тех, кто уже полюбил бег и для кого он стал неотъемлемой частью жизни. Именно доступность и простота сделали бег столь популярным и распространенным видом спорта среди миллионов людей. Основные мероприятия Всемирного дня бега проходят под девизом «Обгоняя солнце». Идея состоит в том, чтобы участники праздника одновременно в разных часовых поясах пробежали, постепенно передавая эстафету от одного места на планете другому, расположенному в следующем часовом поясе. Стартует пробег в Новой Зеландии, откуда переходит в Австралию, Японию, Европу, Африку, Южную и Северную Америку. Каждый человек, осознающий ценность жизни и стремящийся соблюдать здоровый ее образ, может также присоединиться к празднованию Всемирного дня бега. Для этого просто необходимо надеть кроссовки и пробежать любое расстояние, выбранное для себя самостоятельно.
6: 5 июня 1706 года в Москве открыт военный госпиталь, ныне главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Указом царя Петра I учредить в Москве за Яузой и рекой напротив немецкой слободы лазарет для лечения раненых солдат русской армии 5 июня 1706 года в Лефортово был открыт военный госпиталь, который стал первым государственным медицинским учреждением России. В здании больницы была открыта также первая медико-хирургическая школа во главе с лейб-медиком Николаем Бедлоу. Основное здание госпиталя построили только в 1798-1802 годах зодчим Иваном Еготовым. В 1907 году госпиталь получил имя «Московский генеральный императора Первого военный госпиталь». Однако уже в декабре 1918 года по решению исполкома Моссовета он стал первым коммунистическим красноармейским военным госпиталем, а в 1944 году – главным военным госпиталем Красной армии. Сегодня главный военный клинический орденов Александра Невского, Ленина и Трудового Красного Знамени госпиталь имени академика Бурденко является мощным многопрофильным лечебным учреждением. На его базе функционирует 130 лечебно-диагностических отделений и лабораторий, 10 кафедр, а также интернатура.
4: А в этот день события, ставшие историей. Радио «Инфинити».

0: если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 7 июня – Тверь, теплоходная прогулка по Волге и Ржев. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Знаком следует особенно тщательно проверять информацию, поступившую с непроверенных источников. Этот день закулисных интриг, обмана и тайн, которыми будет окутано даже общение с самыми близкими.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день утратят способность мыслить логично. Причиной для этого станет ваш поверхностный эмоциональный настрой, а также воспоминания о человеке, с которым вы познакомились накануне.
0: Тельцы в этот день проведут ряд крупных реформ в своем привычном существовании. Для начала вы пристально оцените свой гардероб и без сожаления избавитесь от вещей, которые давно устарели или навевают вам неприятные воспоминания.
2: Близнецам не стоит браться за новые проекты. Удача сегодня пройдет мимо ваших дверей, а потому все приложенные вами усилия не принесут заветного результата.
0: Ракам сегодня очень навредит негативно окрашенная информация. Откажитесь от просмотра триллеров или душещипательных мелодрам, так как все происходящее на экране вы будете мысленно переносить на свою реальность.
2: Львам сегодня захочется окружить себя тишиной, спокойствием и уютом. Вечером вы откажетесь от дружеских встреч, закроетесь в стенах своего дома и будете о чем-то мечтать, медленно подтягивая любимый напиток.
0: Девы сегодня всерьез задумаются о смене места работы. Это решение примет конкретные черты сразу после того, как вы пообщаетесь с бывшим коллегой, который недавно уволился и нашел более престижную должность.
2: Весы с большим трудом дождутся окончания рабочего дня. В предвкушении встречи со своими друзьями вы не сможете сконцентрироваться на делах и будете мечтать лишь о том, чтобы начальство позволило вам уйти с работы пораньше.
0: Скорпионы сегодня будут витать в облаках и пропустят какое-то важное событие. В итоге шансом продвинуться к заветным карьерным высотам воспользуется кто-то другой, а вам придется довольствоваться статусом аутсайдера.
2: Стрельцы сегодня поймут, что находятся в психологической зависимости от своей второй половинки. Пока спутник вашей жизни будет зол и угрюм, у вас также не появится желание предаваться беззаботному веселью.
0: Козерогам сегодня не стоит злоупотреблять своим служебным авторитетом. Вы попытаетесь повесить свои обязанности на кого-то из младших коллег, но этот человек допустит ошибку, и вам придется все устранять в свои законные выходные.
2: Водолеям сегодня крупно повезет по дороге с работы. Случайно приобретенный лотерейный билет станет для вас пропуском в новую жизнь, в которой не будет места бережному подходу к деньгам и ненавистной вам экономии.
0: Рыба рискует сильно подорвать спокойную внутрисемейную атмосферу. Не забывайте, что конфликт, начавшийся сегодня, может нарушить ваши планы на отдых и сделать пребывание в домашних стенах просто невыносимым.

0: Смоленской области 7 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов, здравствуйте. В пятницу 5 июня ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер неустойчивый, слабый. Давление 745 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 10-12, а днем 22-24 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 11 минут, заход в 21-18, долгота дня 17 часов и 7 минут. О погоде в выходные. В субботу 6 июня переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью 13-15, днем 23-25. В воскресенье немного похолодает, пройдут дожди, днем до плюс 22. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити.

0: Здесь и сейчас. Радиостанция Infinity.
1: Реклама должна быть достаточно простой, чтобы заинтересовать, и достаточно сложной, чтобы вызвать любопытство.
2: Роджер Браун.
0: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня самый красивый и удивительный зоопарк – парк «Китс Калуга». Здесь более 2000 экземпляров птиц и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ. А также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости.

вместе за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: резонирует с внутренними чувствами, она оставляет неизгладимый след в памяти вашего покупателя.
1: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
2: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
1: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
3: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
1: А вот и я, ну как?
2: Вау, чисто!
4: Чистая линия, мойте свое авто легко.
5: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
6: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
7: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
8: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-900.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. Exeed может снять с продаж бестселлер LX. По неофициальной информации, машин в наличии у дилеров нет. Поставки в ближайшее время не планируется. Официальных комментариев на этот счет пока также нет. Напомним, ситуация может быть связана с выходом на рынок новой марки Esteo. Это Exeed российской сборки. Аналога модели LX в линейке Esteo нет. У дилеров АвтоВАЗа появились автомобили SKMM7. Это новая марка легких коммерческих фургонов и минивэнов. Их выпускают на базе китайских аналогов. Новинка от АвтоВАЗа дороже одноклассника Solers SF1. Цена от 2 миллионов 700 тысяч. От конкурента она отличается классическими для грузовика заднеприводными шасси и рессорной подвеской. Geely не будет уходить с российского рынка. Официально в концерне слухи не комментируют, но участники рынка считают, что причин у концерна нет. Под маркой «Волга» будут выпускать Geely предыдущего поколения, так же, как и LG. Новые поколения будут продавать под маркой Geely. Предположительно, по этой схеме концерн и будет работать. Американский автопром считается консервативным. Типичный американец – это что-то простое, дубовое, прожорливое и с внешностью на любителя. Впрочем, инженерная мысль в США никогда не стояла на месте. Были и по-своему революционные модели. Например, еще в 30-е выпустили Cord 810. Это одна из первых серийных моделей с несущим кузовом и передним приводом. Подробнее о ней в статье на портале колеса.ру. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.
1: «Моя машина». Радиостанция «Инфинити».

0: товары, а решение проблем.
1: Филипп Котлер.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета» «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: Совком об экономике в программе «Кошелек».
1: Политик и депутат Сергей Миронов предложил дать возможность гражданам оплачивать отопление в квартирах только на основании показаний приборов учета, вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений, многоквартирных домах и решений региональных органов власти. Поправки в жилищный кодекс внесены на рассмотрение Госдумы. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект предлагает исправить данную ситуацию и установить право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению, исходя из показаний индивидуальных приборов учета, вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений, многоквартирных домах и решений органов государственной власти субъектов Российской Федерации, сообщается в пояснительной записке к проекту.
0: Деньги дороги, как память.
1: Размещение в российских отелях на предстоящее лето за год подорожало на 5-6% год-году. Это вдвое ниже темпов прироста показателя за предыдущий год. В целом спрос на отели сократился на 5%, и существенный рост цен показали только наиболее популярные у туристов Крым и Анапа, где ательеры подняли тарифы на 15-17%. Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях на июнь-август с учетом дополнительных услуг составила 12 400 рублей, увеличившись год к году на 5,6%. Средняя стоимость проданной ночи по всем типам размещения на лето в России достигает 6 100 рублей, прибавив год к году 5%.
0: Экономика должна быть экономной.
1: Депутат Дмитрий Гусев предложил продлить действие специального налогового режима для самозанятых до 2035 года, а также повысить лимит дохода до 3 миллионов рублей с введением механизма ежегодной индексации такого лимита. Обращение с данными инициативы на имя премьер-министра России Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. Речь идет о налоге на профессиональный доход, который был введен в России в 2019 году. В порядке эксперимента. Сейчас режим действует до 31 декабря 2028. При этом для самозанятых сохраняются действующие налоговые ставки 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А годовой лимит дохода составляет 2 миллиона 400 тысяч рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Всемирный день окружающей среды ежегодно отмечается 5 июня. Экологи и природоохранные организации в этот день привлекают внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды. Дату проведения праздника выбрали на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды в 1972 году. Празднование этого дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание охранять природу и сохранить ее ресурсы для будущих поколений. Другими словами, человек должен прийти к пониманию того, что основной движущей силой изменения природы вокруг нас являемся мы сами. В этот день проходят лекции о бережном использовании природных ресурсов, конкурсы тематических сочинений и плакатов в школах, посадка деревьев. Людей призывают сделать уборку рядом с домом, чтобы мир вокруг стал чище. Экологи в этот день отмечают профессиональный праздник. Сделав сегодня уборку вокруг дома, вы преподнесете хороший подарок экологам, себе и окружающему миру.
1: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 8 утра.
1: Погода на Инфинити.
2: С прогнозом погоды на радио Инфинити Андрей Иванов. Здравствуйте. В пятницу 5 июня ожидается переменная облачность. Во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер неустойчивый, слабый. Давление 745 миллиметров, меняться не будет. Температура ночью 10-12, а днем 22-24 градуса тепла. Восход солнца в 4 часа 11 минут, заход в 21-18, долгота дня 17 часов и 7 минут. О погоде в выходные. В субботу 6 июня переменная облачность, преимущественно без осадков, ночью 13-15, днем 23-25. В воскресенье немного похолодает, пройдут дожди, днем до плюс 22. Хорошей вам летней погоды и отличного настроения. Оставайтесь с нами на волнах радио Инфинити. Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

0: компаниях.
1: Реклама. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-9725 и 8-915-653-2734.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-8. 8-910-723-13-83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: гостях у Тяпкина.
1: Супружеская чета дачников купила парник. На участок его доставил суровый такой дядя. Муж спрашивает, как долго его собирать? Суровый дядя отвечает, мы с напарником соберем за 6 часов, а вы...

чесноку дольше сохранять зеленую сочную ботву. Хорошо себя будет чувствовать в междурядьях свекла, выдернутая в результате прореживания.

0: и вылечит.
1: Житейская мудрость.
0: Если в июне ночи теплые, то урожай будет хороший. Того вам и желаю. Ваш Петр Тяпкин.
1: В гостях у Тяпкина.

0: Хорошая реклама вдохновляет людей на покупку. Плохая вызывает желание сменить канал.
1: Деннис Гарсия.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8 910 722 18 45. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
4: Гаджет новости.
5: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Яндекс представил датчик присутствия. Яндекс расширил линейку устройств для умного дома и представил новый датчик присутствия. Главное отличие устройства от классических датчиков движения – способность не только фиксировать перемещение, но и определять присутствие человека в комнате, а также его примерное расположение. Благодаря этому система умного дома может выстраивать более гибкие сценарии, как для всего помещения, так и для отдельных зон. В основе работы датчика радарный сенсор миллиметрового диапазона, который сканирует пространство и анализирует отраженные сигналы. Это позволяет видеть человека даже в тех случаях, когда он почти не двигается, например, если читает книгу или смотрит фильм. Датчик способен различать до 3 зон детекции в одной комнате и учитывать их отдельно. Настройка сценариев выполняется через приложение «Дом с Алисой». Пользователь может задать автоматические действия для различных частей помещения. Например, свет над рабочим столом будет оставаться включенным, пока там находится человек. А в зоне отдыха освещение можно адаптировать под присутствие. Кроме того, система позволяет исключать определенные зоны из реакции на движение. Например, участки рядом со шторами, комнатными растениями или лежанкой питомца. Также датчик можно использовать в сценариях безопасности. Если он обнаружит присутствие человека в пустой квартире, система отправит уведомление, СМС или даже совершит звонок владельцу. Устройство можно установить на стену, потолок, в угол или разместить на столе. Радиус обнаружения достигает 8 метров, а угол обзора составляет 120 градусов. Поддержка Matter over Wi-Fi позволяет датчику продолжать работу в сценариях умного дома, даже при отсутствии интернет-соединения. Купить новинку можно на Яндекс.Маркете и в других розничных сетях. На этом пока все. Услышимся!
0: Гаджет новости.
6: Радио Infinity.

0: чем проще сформулировано рекламное предложение, тем быстрее клиент принимает решение о покупке.
1: Анна Гавальда.
2: Реклама. Турагентство «Левой каприз» приглашает. 7 июня – Тверь, теплоходная прогулка по Волге и Ржев. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июня Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93. 338. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Прошу, мадам, присаживайтесь.
7: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
6: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
8: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
6: А вот и я, ну как?
7: Вау, чисто!
9: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Всем знакам следует особенно тщательно проверять информацию, поступившую с непроверенных источников. Этот день закулисных интриг, обмана и тайн, которыми будет окутано даже общение с самыми близкими.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день утратят способность мыслить логично. Причиной для этого станет ваш поверхностный эмоциональный настрой, а также воспоминания о человеке, с которым вы познакомились накануне.
0: Тельцы в этот день проведут ряд крупных реформ в своем привычном существовании. Для начала вы пристально оцените свой гардероб и без сожаления избавитесь от вещей, которые давно устарели или навевают вам неприятные воспоминания.
2: Близнецам не стоит браться за новые проекты. Удача сегодня пройдет мимо ваших дверей, а потому все приложенные вами усилия не принесут заветного результата.
0: Ракам сегодня очень навредит негативно окрашенная информация. Откажитесь от просмотра триллеров или душещипательных мелодрам, так как все происходящее на экране вы будете мысленно переносить на свою реальность.
2: Львам сегодня захочется окружить себя тишиной, спокойствием и уютом. Вечером вы откажетесь от дружеских встреч, закроетесь в стенах своего дома и будете о чем-то мечтать, медленно подтягивая любимый напиток.
0: Девы сегодня всерьез задумаются о смене места работы. Это решение примет конкретные черты сразу после того, как вы пообщаетесь с бывшим коллегой, который недавно уволился и нашел более престижную должность.
2: Весы с большим трудом дождутся окончания рабочего дня. В предвкушении встречи со своими друзьями вы не сможете сконцентрироваться на делах и будете мечтать лишь о том, чтобы начальство позволило вам уйти с работы пораньше.
0: Скорпионы сегодня будут витать в облаках и пропустят какое-то важное событие. В итоге шансом продвинуться к заветным карьерным высотам воспользуется кто-то другой, а вам придется довольствоваться статусом аутсайдера.
2: Стрельцы сегодня поймут, что находятся в психологической зависимости от своей второй половинки. Пока спутник вашей жизни будет зол и угрюм, у вас также не появится желание предаваться беззаботному веселью.
0: Козерогам сегодня не стоит злоупотреблять своим служебным авторитетом. Вы попытаетесь повесить свои обязанности на кого-то из младших коллег, но этот человек допустит ошибку, и вам придется все устранять в свои законные выходные.
2: Водолеям сегодня крупно повезет по дороге с работы. Случайно приобретенный лотерейный билет станет для вас пропуском в новую жизнь, в которой не будет места бережному подходу к деньгам и ненавистной вам экономии.
0: Рыба рискует сильно подорвать спокойную внутрисемейную атмосферу. Не забывайте, что конфликт, начавшийся сегодня, может нарушить ваши планы на отдых и сделать пребывание в домашних стенах просто невыносимым.

0: Курской области 9 утра.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. В Дорогобужском округе продолжается подготовка к новому учебному году. Глава округа Константин Серенков совместно с заместителем председателя правительства Смоленской области, министром образования и науки Диной Хнычевой, заместителем министра Еленой Кудрицкой, начальником управления по образованию Натальей Балакиревой провели рабочую встречу, посвященную ремонту Дорогобужской школы номер 2. В ходе посещения объекта представитель подрядной организации рассказал о выполненных работах и текущем ходе ремонта. Также обсудили дальнейшие планы по благоустройству прилегающей территории. Кроме того, делегация посетила Верхнепровскую школу номер 3, где ознакомилась с работой агрокласса и условиями обучения школьников. Создание современных и комфортных условий для обучения детей остается одной из важных задач в сфере образования Дорогобужского округа. Внимание жителей Дорогобужского округа! В Дорогобуже с 14 часов 4 июня до 17 часов 6 июня закрыто движение транспортных средств по улице Пушкина, Центральная площадь. Объезд осуществляется по улице Парижской коммуны. В Дорогобуже продолжаются работы по озеленению общественных территорий. Сотрудники администрации, подведомственных учреждений и волонтеры приняли участие в высадке цветов в роще имени Юрия Гагарина. Благодаря совместным усилиям роща стала более привлекательной для отдыха жителей и гостей округа. Спасибо всем, кто принимает участие в благоустройстве родного города и помогает делать его красивее. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский напоминает: выходные и праздничные дни не повод забывать об ответственности. ДТП, совершенные по вине нетрезвых водителей, часто характеризуются особой тяжестью последствий. Помните, один неверный выбор – сесть за руль в состоянии опьянения – может стать причиной необратимых последствий для вас, ваших близких и совершенно посторонних людей. Ответственность за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность, штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления автомобилем до 3 лет. В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Утром местами слабый туман. Ветер слабый. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. Давление 745 миллиметров. Меняться не будет. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 8 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: подача рекламы сделать продукт героем истории, а не рассказчиком.
1: Жан-Мари Дрю.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает на праздничные выходные в Санкт-Петербурге 3 дня 2 ночи с 11 по 15 июня. В программе «Лучший гид» – большая обзорная экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Петропавловская крепость и Полуденный выстрел, царство фонтанов в Петергофе с экскурсией, разведение мостов и речная прогулка по рекам и каналам Невы. Забираем туристов из Сафоново, Вязьмы, Гагарина,

Ижайской, Смоленска, Ярцево, Драгобужа по согласованию. Наш адрес: город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефоны 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19, 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: Новости.
1: Автомобильный техосмотр подорожает. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. Законопроект о красивых номерах повторно внесли в Госдуму. Если его примут, любой желающий сможет легально приобрести номер регистрационного знака на госуслугах. Знакомый гаишник для этого больше не понадобится. Предполагается, что можно будет выбрать не только уникальный номер с редкой комбинацией, например, с одинаковыми цифрами и буквами. Можно будет выбрать любой понравившийся номер. Детали раскроют позднее. Напомним, законопроект о красивых номерах уже вносили в Госдуму, но в прошлый раз отклонили из-за недочетов. Автомобильный техосмотр подорожает. В Федеральной антимонопольной службе предложили увеличить минимально допустимую стоимость техосмотра на 200 рублей. Теперь от 1155 рублей. Также увеличат тарифную сетку. Минимальная цена техосмотра увеличится до 2500. Напомним, регулярный техосмотр для личного автомобиля сейчас проходить не обязательно. Он необходим только для такси и коммерческого транспорта. Все остальные сталкиваются с техосмотром только при покупке машины с пробегом. ГАИ не планирует массово проверять пожилых водителей. В МВД опровергли распространившиеся в СМИ и соцсетях сообщения. Якобы в ведомстве планируют масштабные проверки с 1 июня этого года. В министерстве заявили, что никаких специальных рейдов не будет. Особые меры контроля пожилых водителей в государстве не поддерживают и считают дискриминационными. Отметим, что дополнительные ограничения для пожилых водителей периодически обсуждаются в прессе, но о реальных законах или изменении правил речи нет. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио Infinity.

0: успех рекламы измеряется не количеством просмотров, а числом продаж.
1: Патрик Хантер.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться в Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Новости спорта.
1: 23-я ракетка мира Диана Шнайдер сенсационно обыграла в четвертьфинале Ролан-Гаррос первую ракетку мира Арину Сабаленко 3-6, 7-5, 6-0, одержав свою первую победу в карьере над действующим лидером мирового рейтинга. Белорусская теннисистка доминировала в первом сете и вела во второй партии со счетом 5-3, а затем проиграла 10 геймов подряд, включая все те, что пришлись на третий сет. Эта победа сделала Шнайдер четвертой теннисисткой в истории, кому удалось выиграть 3 третий сет у первой ракетки мира в сухую. В первом матче финала Кубка Стэнли нападающий Vegas Golden Knights Иван Барбашов забросил шайбу, которая помогла его команде на выезде обыграть Каролину Харрикейнс 5-4. Этот гол, ставший первым среди россиян в финальной серии, Барбашов забил в начале второго периода, сравняв счет 2-2. Для 30-летнего форварда это третий гол в решающих матчах Кубка Стэнли за карьеру. Ранее он отличался в финалах 2019 года за Сент-Луис и 2023 года за Вегас. По этому показателю Барбашов сравнился с такими легендами, как Александр Овечкин, Павел Буре и Игорь Ларионов. Благодаря этой победе Golden Knights повели в финальной серии со счетом 1-0. Бывший футболист сборной России Юрий Жирков вслед за Роланом Гусевым покинул тренерский штаб московского «Динамо» в связи с истечением срока контракта. Для Жиркова, завершившего карьеру игрока в 2023 году, эта работа стала первым опытом в качестве тренера. В «Динамо» он пришел в январе этого года помощником главного тренера. Кадровые перестановки связаны с приходом Сандра Шварца, который сменил Гусева на посту наставника после того, как команда завершила сезон на 7-м месте в чемпионате России. Баскетболисты петербургского «Зенита» дома обыграли «Локомотив Кубань» во втором матче бронзовой серии «Единой лиги» 64-61 и повели в противостоянии до трех побед со счетом 2-0. Третий матч серии за бронзовые медали пройдет 7 июня в Краснодаре на площадке железнодорожников. Действующий чемпион России «Ухта» выиграла у Тюмени на выезде в третьем матче финальной серии Суперлиги по футзалу 6-2 и повела со счетом 3-0. Этот успех максимально приблизил прошлогодних победителей турнира в защите титула. Команде из «Ухты» осталось одержать всего одну победу. Героем встречи вновь стал бразильский легионер Филиппе, оформивший хэт-трик. Он забивал в каждом из трех финальных матчей. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
0: Радиостанция «Инфинити».

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12000. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23000, плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
3: Политик и депутат Сергей Миронов предложил дать возможность гражданам оплачивать отопление в квартирах только на основании показаний приборов учета, вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений, многоквартирных домах и решений региональных органов власти. Поправки в жилищный кодекс внесены на рассмотрение Госдумы. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. Законопроект предлагает исправить данную ситуацию и установить право граждан на оплату коммунальной услуги по отоплению, исходя из показаний индивидуальных приборов учета, вне зависимости от решений общих собраний собственников помещений, многоквартирных домах и решений органов государственной власти, субъектов Российской Федерации, сообщается в пояснительной записке к проекту.
4: Деньги
1: дороги, как память.
3: Размещение в российских отелях на предстоящее лето за год подорожало на 5-6% год-году. Это вдвое ниже темпов прироста показателя за предыдущий год. В целом спрос на отели сократился на 5%, и существенный рост цен показали только наиболее популярные у туристов Крым и Анапа, где ательеры подняли тарифы на 15-17%. Средняя стоимость забронированной ночи в российских отелях на июнь-август с учетом дополнительных услуг составила 12 400 рублей, увеличившись год-году на 5,6%. Средняя стоимость проданной ночи по всем типам размещения на лето в России достигает 6 100 рублей, прибавив год-году 5%.
1: Экономика должна быть экономной.
3: Депутат Дмитрий Гусев предложил продлить действие специального налогового режима для самозанятых до 2035 года, а также повысить лимит дохода до 3 миллионов рублей с введением механизма ежегодной индексации такого лимита. Обращение с данными инициативы на имя премьер-министра России Михаила Мишустина имеется в распоряжении РИА Новости. Речь идет о налоге на профессиональный доход, который был введен в России в 2019 году. В порядке эксперимента. Сейчас режим действует до 31 декабря 2028. При этом для самозанятых сохраняются действующие налоговые ставки 4% с доходов от физических лиц и 6% с доходов от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. А годовой лимит дохода составляет 2 400 000 рублей. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.
1: Кошелек.
0: Радио Infinity. Время загадывать желание.

0: Всемирный день окружающей среды ежегодно отмечается 5 июня. Экологи и природоохранные организации в этот день привлекают внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды. Дату проведения праздника выбрали на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды в 1972 году. Празднование этого дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание охранять природу и сохранить ее ресурсы для будущих поколений. Другими словами, человек должен прийти к пониманию того, что основной движущей силой изменения природы вокруг нас являемся мы сами. В этот день проходят лекции о бережном использовании природных ресурсов, конкурсы тематических сочинений и плакатов в школах, посадка деревьев. Людей призывают сделать уборку рядом с домом, чтобы мир вокруг стал чище. Экологи в этот день отмечают профессиональный праздник. Сделав сегодня уборку вокруг дома, вы преподнесете хороший подарок экологам, себе и окружающему миру.
1: Радио Infinity. С нами тепло.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в рамках рабочей поездки глава округа Антон Кухарев встретился с представителями дома номер 38 микрорайона ГМП, жители которого обращались к нему в рамках открытого микрофона. На встрече обсудили благоустройство дворовой территории. Также глава посетил объект капитального ремонта, детскую художественную школу имени Кириллова, в здании которой планируется открыть школу креативных индустрий. В настоящее время специалисты ведут монтаж инженерных сетей, в частности, систем электроснабжения. Завершил поездку глава на улице Луговой, где проконтролировал начало работ по асфальтированию дороги. Также Антон Кухарев провел плановую проверку строительства многоквартирного жилого дома на улице Октябрьской. В ходе рабочего выезда на объект еще раз обсудили сроки сдачи объекта. В связи с очень сжатыми сроками Антон Николаевич потребовал от застройщика ускорить темпы строительства. Вопрос по срокам строительства также поднимался жителями на личном приеме 3 июня. Контроль за соблюдением сроков и качеством работ будет продолжен. Всего за одну ночь дети посадили, а взрослые выкопали. В ночь со 2 на 3 июня старания детей из летнего трудового лагеря станции юных натуралистов были перечеркнуты. Неизвестные выкопали цветы, которые ребята с любовью сажали в клумбы бабочки на улице Красногвардейской. Важно знать взрослым и объяснить детям. Растения на городских клумбах – это муниципальная собственность, посаженная на бюджетные средства. Их выкапывать запрещено. Это не просто цветочек, а административное правонарушение, статья 7.17 КоАП РФ, которая влечет за собой ответственность за порчу или уничтожение чужого имущества. Штраф за один выкопанный цветок может многократно превысить стоимость рассады в магазине. Давайте сохраним красоту города и уважение к труду детей. Пусть клумбы цветут для всех. Глава округа Антон Кухарев посетил детско-юношескую конно-спортивную школу. Учреждение, основанное в 2000 году, сегодня дает возможность детям от 7 до 18 лет приобщиться к миру конного спорта. В настоящее время здесь обучается 27 воспитанников, которые осваивают верховую езду и конкур. Основной целью посещения стало ознакомление с деятельностью учреждения и обсуждение вопросов, касающихся условий содержания животных. Развитие таких секций способствует не только физическому воспитанию подрастающего поколения, но и формирует у них чувство ответственности и любви к животным. В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Утром местами слабый туман. Ветер слабый. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. Давление 745 миллиметров. Меняться не будет. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 8 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: Успех рекламы определяется не громкостью, а точностью попадания в душу вашего потребителя. Реклама.
1: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
2: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-8. 8-910-723-13-83.
3: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».
6: Утро. Плохое утро. А день кажется скалой, на которую надо карабкаться. И вдруг по радио отличная песня. И эта песня лучшая, что может случиться этим утром. Но тут же звонок. И вижу, что звонит старинный друг. Но я думаю, дружище, я сам тебе перезвоню.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Автопроизводители из Китайской Народной Республики готовы заменить в России ушедшие западные бренды. Об этом заявил председатель Союза китайских предпринимателей в Российской Федерации Джоу Лицюнь на полях Петербургского международного экономического форума, сообщает РИА Новости. По его словам, китайские компании осуществляют локализацию, эффективно используют существующее оборудование, включая предприятия, которые работали в рамках сотрудничества России и Запада, такие как «Москвич», «Волга», «Лада», «КамАЗ» и другие. Джоу Лицюнь подчеркнул, что у китайских автопроизводителей есть желание участвовать в таком сотрудничестве при условии соответствующей государственной политики и создания необходимых условий. В российском бюджете на поддержку семьи и материнства заложили более 3 триллионов рублей. Это важная часть политики, так как только у многодетной нации есть будущее, убеждена вице-спикер Госдумы и мама 7 детей Анна Кузнецова. Одной из причин роста разводов она, выступая на полях Петербургского форума, назвала негативный имидж семьи, формируемый медиа и кино. По ее мнению, важно транслировать в медиа как можно больше позитива, связанного с материнством и многодетными семьями, в том числе снимать сериалы на эту тематику. Положительной тенденцией Кузнецова назвала тот факт, что сегодня порядка 41% глав российских регионов имеют многодетные семьи и демонстрируют положительный пример. Депутат подчеркнула, что сегодня решение о пополнении семьи зависит как от условий проживания, так и от формируемых ценностей. И в завершении выпуска. Некоторые базовые знания старших поколений отсутствуют у молодежи. Одно из них – способность определять время по циферблату часов. Более половины, 54% представителей поколения зумеров и альфы заявили, что не умеют этого делать. Почти каждый второй, 49%, также не знает, как вкрутить лампочку. При этом интерес молодежи к часам как к аксессуару сохраняется. Они становятся элементом стиля, а практическая функция отходит на второй план. По словам родителей, набор базовых знаний современных подростков заметно отличается от того, что считалось нормой еще десятилетия назад. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
0: Радио Infinity.

0: та, которая заставляет вас захотеть попробовать продукт немедленно.
1: Давид Абрахамсон.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8 910 722 18 45.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38-70-05.
8: Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы».
9: Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.

0: этот день. События, ставшие историей.
1: 5 июня – это Всемирный день бега. Отмечается он каждую первую среду июня, и популярность его не случайна. Родившийся в США и отмечавшийся всеми спортивными и легкоатлетическими сообществами страны, праздник был поддержан за рубежом. Это не просто праздник спортсменов-легкоатлетов. Очень скоро появилась идея сделать его всемирным, чтобы привлечь к бегу, как одному из простейших и наиболее доступных видов спорта, способствующему поддержанию здорового образа жизни, миллионы простых людей по всему миру, а также поддержать тех, кто уже полюбил бег и для кого он стал неотъемлемой частью жизни. Именно доступность и простота сделали бег столь популярным и распространенным видом спорта среди миллионов людей. Основные мероприятия Всемирного дня бега проходят под девизом «Обгоняя солнце». Идея состоит в том, чтобы участники праздника одновременно в разных часовых поясах пробежали, постепенно передавая эстафету от одного места на планете другому, расположенного в следующем часовом поясе. Стартует пробег в Новой Зеландии, откуда переходит в Австралию, Японию, Европу, Африку, Южную и Северную Америку. Каждый человек, осознающий ценность жизни и стремящийся соблюдать здоровый ее образ, может также присоединиться к празднованию Всемирного дня бега. Для этого просто необходимо надеть кроссовки и пробежать любое расстояние, выбранное для себя самостоятельно.
0: 5 июня 1706 года в Москве открыт военный госпиталь, ныне главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Указом царя Петра I учредить в Москве за Яузой и рекой напротив немецкой слободы лазарет для лечения раненых солдат русской армии 5 июня 1706 года в Лефортово был открыт военный госпиталь, который стал первым государственным медицинским учреждением России. В здании больницы была открыта также первая медико-хирургическая школа во главе с лейб-медиком Николаем Бедлоу. Основное здание госпиталя построили только в 1798-1802 годах зодчим Иваном Еготовым. В 1907 году госпиталь получил имя «Московский генеральный императора первого военный госпиталь». Однако уже в декабре 1918 года по решению исполкома Моссовета он стал первым коммунистическим красноармейским военным госпиталем, а в 1944 году главным военным госпиталем Красной Армии. Сегодня главный военный клинический орденов Александра Невского, Ленина и Трудового Красного Знамени госпиталь имени академика Бурденко является мощным многопрофильным лечебным учреждением. На его базе функционирует 130 лечебно-диагностических отделений и лабораторий, 10 кафедр, а также интернатура.
2: А в этот день события, ставшие историей.

0: Ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко, иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 7 июня – Тверь, теплоходная прогулка по Волге и Ржев. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июня Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105. «Радио Инфинити». За удачу

0: следует особенно тщательно проверять информацию, поступившую с непроверенных источников. Этот день закулисных интриг, обмана и тайн, которыми будет окутано даже общение с самыми близкими.
1: Звезды говорят.
2: Овны в этот день утратят способность мыслить логично. Причиной для этого станет ваш поверхностный эмоциональный настрой, а также воспоминания о человеке, с которым вы познакомились накануне.
0: Тельцы в этот день проведут ряд крупных реформ в своем привычном существовании. Для начала вы пристально оцените свой гардероб и без сожаления избавитесь от вещей, которые давно устарели или навевают вам неприятные воспоминания.
2: Близнецам не стоит браться за новые проекты. Удача сегодня пройдет мимо ваших дверей, а потому все приложенные вами усилия не принесут заветного результата.
0: Ракам сегодня очень навредит негативно окрашенная информация. Откажитесь от просмотра триллеров или душещипательных мелодрам, так как все происходящее на экране вы будете мысленно переносить на свою реальность.
2: Львам сегодня захочется окружить себя тишиной, спокойствием и уютом. Вечером вы откажетесь от дружеских встреч, закроетесь в стенах своего дома и будете о чем-то мечтать, медленно подтягивая любимый напиток.
0: Девы сегодня всерьез задумаются о смене места работы. Это решение примет конкретные черты сразу после того, как вы пообщаетесь с бывшим коллегой, который недавно уволился и нашел более престижную должность.
2: Весы с большим трудом дождутся окончания рабочего дня. В предвкушении встречи со своими друзьями вы не сможете сконцентрироваться на делах и будете мечтать лишь о том, чтобы начальство позволило вам уйти с работы пораньше.
0: Скорпионы сегодня будут витать в облаках и пропустят какое-то важное событие. В итоге шансом продвинуться к заветным карьерным высотам воспользуется кто-то другой, а вам придется довольствоваться статусом аутсайдера.
2: Стрельцы сегодня поймут, что находятся в психологической зависимости от своей второй половинки. Пока спутник вашей жизни будет зол и угрюм, у вас также не появится желание предаваться беззаботному веселью.
0: Козерогам сегодня не стоит злоупотреблять своим служебным авторитетом. Вы попытаетесь повесить свои обязанности на кого-то из младших коллег, но этот человек допустит ошибку, и вам придется все устранять в свои законные выходные.
2: Водолеям сегодня крупно повезет по дороге с работы. Случайно приобретенный лотерейный билет станет для вас пропуском в новую жизнь, в которой не будет места бережному подходу к деньгам и ненавистной вам экономии.
0: Рыба рискует сильно подорвать спокойную внутрисемейную атмосферу. Не забывайте, что конфликт, начавшийся сегодня, может нарушить ваши планы на отдых и сделать пребывание в домашних стенах просто невыносимым.

0: Новости спорта.
1: Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала победительницей престижного женского турнира «Норвей Чесс» в Осло. Титул был обеспечен досрочно после ничьей с украинкой Анной Музычук в предпоследнем 9-м туре. Ранее в ходе турнира Асаубаева нанесла поражение действующей чемпионке мира Цзюй Вэньцзюнь, переиграв ее в первом круге. 114-я ракетка мира Майя Хвалинская из Польши сенсационно вышла в финал Ролан-Гаррос, в полуфинале в двух сетах переиграв 23-ю ракетку Диану Шнайдер. Это 9-я победа 24-летней теннисистки на парижском мейджоре, ведь свой путь здесь она начала с квалификации. Хвалинская стала первой в истории, кому такое удалось. Однако вообще на турнирах Большого Шлема уже случалось подобное 5 лет назад. Британка Эмма Радукану сенсационно выиграла US Open, начав свой путь с отборочного турнира. Теперь Хвалинская попробует это повторить в финале, который состоится 6 июня. Она встретится с 8-й ракеткой мира Мирой Андреевой, уверенно обыгравшей в полуфинале украинку Марту Костюк. Пресс-служба Ливерпуля официально объявила о назначении 43-летнего испанского специалиста Андони Ирайолы на пост главного тренера команды. Контракт рассчитан на 2 сезона. Мерсисайдцы приняли решение расстаться с прежним наставником Арне Слотом из-за неудовлетворительных результатов по итогам сезона. Команда финишировала на 5-м месте в чемпионате Англии, но благодаря дополнительной квоте для АПЛ сохранила право выступать в Лиге чемпионов. Ирайола ранее возглавлял Борнмут, который в прошедшем сезоне занял соседнее с Ливерпулем 6-е место в премьер-лиге, впервые в своей истории пробившись в Еврокубке. Вице-чемпионы мира французские футболисты неожиданно на своем поле проиграли команде Кот-д'Ивуара 1-2 в товарищеской встрече в преддверии нового розыгрыша Мундиаля. Французы забили под занавес первого тайма, однако во второй половине встречи после массовых замен пропустили 2 безответных гола и потерпели неприятное поражение. Не получилось одержать победу в контрольном матче и у действующего чемпиона Европы сборной Испании, которая дома сыграла в ничью 1-1 с командой Ирака. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.

0: удивлять и радовать аудиторию ежедневно делает рекламу незабываемой и востребованной. Реклама.
1: Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает с 20 по 21 июня тур в Беларусь «Гродно-Лида». В программе обзорная экскурсия по Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музей Лицкого с дегустацией. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Телефоны 8 920 322 85 83 и 8 910 720 9917. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: создавайте такие рекламные объявления, которые легко запомнить и сложно игнорировать.
1: Клод Хопкинс.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Драгобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5/2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Драгобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звоните 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снял с производства Ниву Тревел со старым двигателем. На заводе подтвердили, что внедорожники в таких версиях больше не выпускаются. Хотя у дилеров машины еще есть. Напомним, в прошлом году Нива Тревел получила новый мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый и экономичный, чем прежний 1,7. В России представили новый лимузин Хончи Гойя. Новинка оказалась дешевле отечественного Аурус Сенат. Ценник от 27 миллионов рублей. Дизайн солидный, но по-азиатски специфический. В салоне дорогие материалы и оригинальные опции вроде регулировки высоты спинки заднего сиденья. А еще впечатляет динамика. 4,5 секунды до сотни. Tenet выпустил 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер T8 белого цвета. У него 7-местный салон, полный привод и комплектация Ultra. До первого крупного юбилея Tenet добрался всего за 10 месяцев. Конвейер запустили в августе прошлого года. Напомним, Tenet – это совместный бренд российского концерна AGR с китайскими партнерами. Шины класса «Туринг» рассчитаны на тех, кто ездит много и по разным покрытиям. В городе и на трассе, по ровному асфальту и не очень. По качеству резина этого класса не уступает премиуму, но дешевле. Портал колеса.ру протестировал гиславет Active Control на практике в реальных условиях. На разбитом асфальте в городе и по ровному шоссе на летней трассе. По глубоким лужам и при плюс 38 за бортом. Подробнее на сайте. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: «Infinity» – пожалуй, лучшее музыкальное радио.

0: предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама. Вас приветствует студия автосвета «Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

0: Новости.
1: В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму ввели ограничения на продажу бензина. Если планируете поездку, отслеживайте актуальную ситуацию. По сообщениям СМИ, на ряде заправок в регионе 95-й бензин продают по талонам только спецслужбам и местным жителям. 92-й купить можно, но выделяют не больше 20 литров на машину. При этом в правительстве Крыма опровергли сообщение, что поставки топлива полностью остановлены. Бензин привозят, по заправкам его распределяют. В ближайшее время его можно будет найти с помощью интерактивной карты. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. По данным Интерфакса, сейчас этот вопрос обсуждается, но окончательное решение пока не принято. Напомним, правила экспорта разных видов топлива сейчас различаются. Продажа автомобильного бензина за границу до 31 июля запрещена полностью. Ограничения для дизеля пока менее жесткие. У производителей есть возможность зарабатывать на зарубежных покупателях, но если ситуация изменится, правила ужесточат. Получить выплату по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей больше не получится. Конституционный суд поставил точку в ряде подобных дел. Напомним, лимит выплат по ОСАГО сейчас 400 тысяч рублей. Если сумма ремонта выше, пострадавшие обращались в суд. И суды периодически занимали их сторону. Теперь по страховке можно получить максимум 400 тысяч. Сумму ремонта свыше взыскивать с виновника. А для большей уверенности владельцам дорогих в ремонте машин стоит дополнительно страховать их по КАСКО. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!

0: Всемирный день окружающей среды ежегодно отмечается 5 июня. Экологи и природоохранные организации в этот день привлекают внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды. Дату проведения праздника выбрали на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды в 1972 году. Празднование этого дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание охранять природу и сохранить ее ресурсы для будущих поколений. Другими словами, человек должен прийти к пониманию того, что основной движущей силой изменения природы вокруг нас являемся мы сами. В этот день проходят лекции о бережном использовании природных ресурсов, конкурсы тематических сочинений и плакатов в школах, посадка деревьев. Людей призывают сделать уборку рядом с домом, чтобы мир вокруг стал чище. Экологи в этот день отмечают профессиональный праздник. Сделав сегодня уборку вокруг дома, вы преподнесете хороший подарок экологам, себе и окружающему миру.
1: Радио «Инфинити».

0: Смоленской области 12 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Дорогобужском округе продолжается подготовка к новому учебному году. Глава округа Константин Серенков совместно с заместителем председателя правительства Смоленской области, министром образования и науки Диной Хнычевой, заместителем министра Еленой Кудрицкой, начальником управления по образованию Натальей Балакиревой провели рабочую встречу, посвященную ремонту Дорогобужской школы номер 2. В ходе посещения объекта представитель подрядной организации рассказал о выполненных работах и текущем ходе ремонта. Также обсудили дальнейшие планы по благоустройству прилегающей территории. Кроме того, делегация посетила Верхнепровскую школу номер 3, где ознакомилась с работой агрокласса и условиями обучения школьников. Создание современных и комфортных условий для обучения детей остается одной из важных задач в сфере образования Дорогобужского округа. Вниманию жителей Дорогобужского округа. В Дорогобуже с 14 часов 4 июня до 17 часов 6 июня закрыто движение транспортных средств по улице Пушкина, Центральная площадь. Объезд осуществляется по улице Парижской коммуны. В Дорогобуже продолжаются работы по озеленению общественных территорий. Сотрудники администрации, подведомственных учреждений и волонтеры приняли участие в высадке цветов в роще имени Юрия Гагарина. Благодаря совместным усилиям роща стала более привлекательной для отдыха жителей и гостей округа. Спасибо всем, кто принимает участие в благоустройстве родного города и помогает делать его красивее. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский напоминает: выходные и праздничные дни не повод забывать об ответственности. ДТП, совершенные по вине нетрезвых водителей, часто характеризуются особой тяжестью последствий. Помните, один неверный выбор – сесть за руль в состоянии опьянения – может стать причиной необратимых последствий для вас, ваших близких и совершенно посторонних людей. Ответственность за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность, штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления автомобилем до 3 лет. В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Утром местами слабый туман. Ветер слабый. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. Давление 745 миллиметров. Меняться не будет. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 8 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: рекламой – это творческий процесс, требующий постоянного вдохновения и саморазвития.
1: Дмитрий Менделеев.
2: Реклама. В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-1383, 8-910-723-1383.
4: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00.

Приезжайте, Верхний Непровский, Молодежная 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождения кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: гостях у Тяпкина.
1: Супружеская чета дачников купила парник. На участок его доставил суровый такой дядя. Муж спрашивает, как долго его собирать? Суровый дядя отвечает, мы с напарником соберем за 6 часов, а вы...

супругою моею тоже случаются разногласия на почве дачи. В этом году, например, долго ругались, потому что не могли решить, что сажать в междурядье чеснока. А зачем там что-то сажать, спросите вы? А затем, что, во-первых, это рациональное использование.

чесноку дольше сохранять зеленую сочную ботву. Хорошо себя будет чувствовать в междурядьях свекла, выдернутая в результате прореживания.

0: и вылечит. Житейская мудрость.
1: Если в июне ночи теплые, то урожай будет хороший. Того вам и желаю. Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина. Радио «Инфинити».

0: Любить – это искусство привлекать внимание и удерживать его.
1: Эрнест Беккер.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Непровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Гаджет новости.
4: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонах близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше миллиона человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 7 июня – Тверь, теплоходная прогулка по Волге, Ржев. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
1: Радио Инфинити.

вкус оригинально. Ты же тоже слышишь миллионы между нами. Все слишком красиво, мы не сможем быть врагами. Это тоже начал понимать годами, увлекаясь исключительно глобальными делами. Ты моя скрипка, я Антон.

0: Смоленской области 13:00.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в рамках рабочей поездки глава округа Антон Кухарев встретился с представителями дома номер 38 микрорайона ГМП, жители которого обращались к нему в рамках открытого микрофона. На встрече обсудили благоустройство дворовой территории. Также глава посетил объект капитального ремонта – детскую художественную школу имени Кириллова, в здании которой планируется открыть школу креативных индустрий. В настоящее время специалисты ведут монтаж инженерных сетей, в частности, систем электроснабжения. Завершил поездку глава на улице Луговой, где проконтролировал начало работ по асфальтированию дороги. Также Антон Кухарев провел плановую проверку строительства многоквартирного жилого дома на улице Октябрьской. В ходе рабочего выезда на объект еще раз обсудили сроки сдачи объекта. В связи с очень сжатыми сроками Антон Николаевич потребовал от застройщика ускорить темпы строительства. Вопрос по срокам строительства также поднимался жителями на личном приеме 3 июня. Контроль за соблюдением сроков и качеством работ будет продолжен. Всего за одну ночь дети посадили, а взрослые выкопали. В ночь со 2 на 3 июня старания детей из летнего трудового лагеря станции юных натуралистов были перечеркнуты. Неизвестные выкопали цветы, которые ребята с любовью сажали в клумбы бабочки на улице Красногвардейской. Важно знать взрослым и объяснить детям. Растения на городских клумбах – это муниципальная собственность, посаженная на бюджетные средства. Их выкапывать запрещено. Это не просто цветочек, а административное правонарушение, статья 7.17 КоАП РФ, которая влечет за собой ответственность за порчу или уничтожение чужого имущества. Штраф за один выкопанный цветок может многократно превысить стоимость рассады в магазине. Давайте сохраним красоту города и уважение к труду детей. Пусть клумбы цветут для всех. Глава округа Антон Кухарев посетил детско-юношескую конно-спортивную школу. Учреждение, основанное в 2000 году, сегодня дает возможность детям от 7 до 18 лет приобщиться к миру конного спорта. В настоящее время здесь обучается 27 воспитанников, которые осваивают верховую езду и конкур. Основной целью посещения стало ознакомление с деятельностью учреждения и обсуждение вопросов, касающихся условий содержания животных. Развитие таких секций способствует не только физическому воспитанию подрастающего поколения, но и формирует у них чувство ответственности и любви к животным. В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Утром местами слабый туман. Ветер слабый. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. Давление 745 миллиметров. Меняться не будет. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 8 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: единственная вещь хуже плохой рекламы – отсутствие всякой рекламы.
1: Оскар Уайлд.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуж» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8 910 724 9725 и 8 915 653 27 34. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхний Непровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото». Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаются.

0: Поселок Верхнеднепровский, улица Строителей, дом 11А. Телефон 546-59.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: Новости страны и мира. О главном.
3: Депутаты предложили ввести единый механизм возврата денег за авиабилеты при болезни, включая невозвратные тарифы, об этом сообщила РИА Новости. Как уточнили парламентарии, практика должна быть понятна как пассажирам, так и авиакомпаниям. По этой причине она будет применяться одинаково, независимо от перевозчика. По их мнению, это поможет защитить права добросовестных пассажиров, снизить количество споров с авиакомпаниями и сделать правила возврата более ясными. Кроме того, авторы инициативы предложили ввести единый порядок уведомления перевозчика в случае вынужденного возврата билета пассажирам. По словам депутатов, пассажир должен иметь возможность сообщить об отказе с подтверждением факта обращения до окончания регистрации на рейс через сайт, мобильное приложение, контактный центр или электронную почту. Работающие россияне от 25 до 45 лет больше предпочитают отдых в глуши, но с интернетом. Об этом сообщила глава Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе в беседе с РИА Новости на полях Петербургского международного экономического форума. Она отметила, что в основном такой вид отдыха предпочитают люди работающие и обеспеченные. При этом спрос на досуг без интернета и связи не может быть массовым. По ее мнению, если раньше такие туристы уезжали, например, на Мальдивы и отключали телефон, то сейчас же путешественникам важна постоянная связь. И в завершении выпуска: комедия стала самым популярным жанром для расслабления после учебы и работы среди россиян. Об этом газете «Ру» сообщили в пресс-службе одного из онлайн-кинотеатров со ссылкой на опрос «Суперджоп». «Детектив» оказался на втором месте по популярности среди жанров, которые помогают отвлечься после окончания рабочего дня. На третьем месте оказались фантастика и фэнтези. Наименее востребованными оказались мультсериалы, мелодрамы, боевики, военное кино, криминал и драма. По данным онлайн-кинотеатра, в будние дни после работы с 19:00 до полуночи зрители чаще всего выбирают детективы, комедии и триллеры. Эти жанры возглавляют общий рейтинг просмотров за период с 20 мая 2025 года по 20 мая 2026. В десятку также входят мелодрамы, фэнтези, драмы, боевики, военные фильмы, романтические комедии и криминал. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Репорт Информ.
2: Радио Инфинити.

0: сообщение не пытается угодить всем. Оно точно попадает в сердце вашего покупателя.
1: Джонатан Ив.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Новости спорта.
1: Баскетболисты ЦСКА дома одержали победу над Униксом во втором матче финальной серии Единой Лиги ВТБ 102-89. Армейцы упрочили лидерство в противостоянии до 4 побед 2-0. А в этом матче столичный коллектив установил рекорд по количеству точных трехочковых плей-офф, 20 раз попав из-за дуги. Хозяева паркета реализовали почти половину дальних бросков, при этом у Уникса этот показатель почти идентичный. Третий матч состоится 8 июня в Казани. Восьмая ракетка мира Мира Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема», разгромив украинку Марту Костюк в полуфинале «Ролан-Гаррос» 6-1, 6-3. 19-летняя россиянка прервала 17-матчевую победную серию соперницы. Для нее эта победа стала первой в трех очных встречах с Костюк в текущем сезоне. Ранее украинка выиграла у нее в четвертьфинале турнира в Брисбене и в финале «Мастерса» в Мадриде. За титул Андреева поспорит с польской спортсменкой Майей Хвалинской, отобравшейся на «Ролан-Гаррос» через квалификацию. Теннисистка из второй сотни мирового рейтинга в 1/2 финала в двух партиях обыграла подругу Андреева и Диану Шнайдер. Вместе российские теннисистки 2 года назад на тех же парижских кортах становились серебряными медалистками Олимпиады в парном разряде. Футболисты «Ухты» на выезде разгромили «Тюмень» в 4-м матче финальной серии Суперлиги по футзалу 6-2 и во второй раз подряд стали чемпионами России, выиграв противостояние в сухую 4-0. В очередной раз героем встречи стал бразильский легионер Филиппе, оформивший хэт-трик во 2-м матче финальной серии подряд, а в первой игре с «Тюменью» он отметился покером. Бразилец завершил плей-офф с феноменальными 20 голами и уже второй сезон подряд признан лучшим игроком лиги. Бронзовый играл столичный КПРФ, который в серии за 3-е место одолел Норильский Никель 3-0, выиграв в решающем матче на выезде 3-1. Петербургский «Зенит» официально объявил о включении 8-кратного чемпиона России Михаила Киржакова в тренерский штаб основной команды на должность тренера вратарей. 39-летний специалист приступил к работе в структуре клуба сразу после завершения игровой карьеры по окончании этого сезона. За основу сине-бело-голубых Киржаков провел 138 матчей, 51 из которых отыграл на ноль. Помимо 8 чемпионских титулов, в активе голкипера 3 Кубка России и 7 национальных суперкубков. На этом посту он сменил Юрия Живного, с которым ранее клуб расторг контракт. Это были спортивные события, достойные

0: побеждать, развлекать и продавать.
1: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее. Экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое – по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

Всемирный день окружающей среды ежегодно отмечается 5 июня. Экологи и природоохранные организации в этот день привлекают внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды. Дату проведения праздника выбрали на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды в 1972 году. Празднование этого дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание охранять природу и сохранить ее ресурсы для будущих поколений. Другими словами, человек должен прийти к пониманию того, что основной движущей силой изменения природы вокруг нас являемся мы сами. В этот день проходят лекции о бережном использовании природных ресурсов, конкурсы тематических сочинений и плакатов в школах, посадка деревьев. Людей призывают сделать уборку рядом с домом, чтобы мир вокруг стал чище. Экологи в этот день отмечают профессиональный праздник. Сделав сегодня уборку вокруг дома, вы преподнесете хороший подарок экологам, себе и окружающему миру. Infinity.

0: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации L номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
1: Простым языком об экономике в программе «Кошелек».
2: Рост реальных зарплат в России в марте замедлился до 8,1% в годовом выражении. По итогам первого квартала рост составил 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Реальная заработная плата – средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций до вычета налогов и включая премии в марте выросла на 14,4% до 112 600 рублей. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в Российской Федерации в реальном выражении по итогам 2026 года вырастут на 2,2%.
1: Закрома Родины.
2: Продажи новых транспортных средств всех типов в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 552 тысячи единиц, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. В январе-мае 2026 года в Российской Федерации реализовано 552 214 новых автомобилей до 3 лет, что на 9% больше показателей января-мая прошлого года – 506 278 штук, говорится в сообщении министерства. Отмечается, что рынок автомобилей отечественного производства за 5 месяцев составил более 348 тысяч единиц, что на 26% больше показателей января-мая 2025 года.
1: Что нам стоит дом построить?
2: На месте бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной в центре Санкт-Петербурга появится многофункциональный комплекс, в составе которого будут две гостиницы, сообщил «Коммерсант», совладелец и гендиректор девелоперской группы КВС Сергей Ярошенко. Он оценивает общие инвестиции в весь проект по приспособлению «Крестов» в 15 миллиардов рублей. По словам бизнесмена, один объект будет уровня 4 звезды, другой 5 звезд. Общий номерной фонд составит 262 комнаты, и гостиничная часть будет располагаться в двух крестообразных корпусах бывшей тюрьмы, являющихся памятником архитектуры. Площадь каждого исторического корпуса в форме креста составляет примерно 12 тысяч квадратных метров. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. М-Дент. 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
1: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-8. 8-910-723-13-83. Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: Радио Инфинити.

0: решала цель рекламы заставить человека сказать «Да, я хочу купить именно это».
1: Дон Эйнштейн.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Сахарова. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8-48-12-38-70-05. 38-70-05. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: А в этот день события, ставшие историей.
4: 5 июня – это Всемирный день бега. Отмечается он каждую первую среду июня, и популярность его не случайна. Родившийся в США и отмечавшийся всеми спортивными и легкоатлетическими сообществами страны, праздник был поддержан за рубежом. Это не просто праздник спортсменов-легкоатлетов. Очень скоро появилась идея сделать его всемирным, чтобы привлечь к бегу, как одному из простейших и наиболее доступных видов спорта, способствующему поддержанию здорового образа жизни, миллионы простых людей по всему миру, а также поддержать тех, кто уже полюбил бег и для кого он стал неотъемлемой частью жизни. Именно доступность и простота сделали бег столь популярным и распространенным видом спорта среди миллионов людей. Основные мероприятия Всемирного дня бега проходят под девизом «Обгоняя солнце». Идея состоит в том, чтобы участники праздника одновременно в разных часовых поясах пробежали, постепенно передавая эстафету от одного места на планете другому, расположенного в следующем часовом поясе. Стартует пробег в Новой Зеландии, откуда переходит в Австралию, Японию, Европу, Африку, Южную и Северную Америку. Каждый человек, осознающий ценность жизни и стремящийся соблюдать здоровый ее образ, может также присоединиться к празднованию Всемирного дня бега. Для этого просто необходимо надеть кроссовки и пробежать любое расстояние, выбранное для себя самостоятельно.
3: 5 июня 1706 года в Москве открыт военный госпиталь, ныне главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Указом царя Петра I учредить в Москве за Яузой рекой напротив немецкой слободы лазарет для лечения раненых солдат русской армии 5 июня 1706 года в Лефортово был открыт военный госпиталь, который стал первым государственным медицинским учреждением России. В здании больницы была открыта также первая первая медико-хирургическая школа во главе с лейб-медиком Николаем Бедлоу. Основное здание госпиталя построили только в 1798-1802 годах зодчим Иваном Еготовым. В 1907 году госпиталь получил имя «Московский генеральный императора Первого военный госпиталь». Однако уже в декабре 1918 года по решению исполкома Моссовета он стал первым коммунистическим красноармейским военным госпиталем, а в 1944 году – главным военным госпиталем Красной армии. Сегодня главный военный клинический орденов Александра Невского, Ленина и Трудового Красного Знамени госпиталь имени академика Бурденко является мощным многопрофильным лечебным учреждением. На его базе функционирует 130 лечебно-диагностических отделений и лабораторий, 10 кафедр, а также интернатура.
5: А в этот день события, ставшие

0: Если не понравится первое впечатление, второго шанса может не быть.
1: Скотт Адамс.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 7 июня – Тверь, теплоходная прогулка по Волге и Ржев. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
8: Радиостанция «Инфинити».

0: Новости.
1: В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. Об этом и не только в нашем выпуске и на портале колеса.ру. Следите за дорогой. В Крыму ввели ограничения на продажу бензина. Если планируете поездку, отслеживайте актуальную ситуацию. По сообщениям СМИ, на ряде заправок в регионе 95-й бензин продают по талонам только спецслужбам и местным жителям. 92-й купить можно, но выделяют не больше 20 литров на машину. При этом в правительстве Крыма опровергли сообщение, что поставки топлива полностью остановлены. Бензин привозят, по заправкам его распределяют. В ближайшее время его можно будет найти с помощью интерактивной карты. В России могут полностью запретить экспорт дизельного топлива. По данным Интерфакса, сейчас этот вопрос обсуждается, но окончательное решение пока не принято. Напомним, правила экспорта разных видов топлива сейчас различаются. Продажа автомобильного бензина за границу до 31 июля запрещена полностью. Ограничения для дизеля пока менее жесткие. У производителей есть возможность зарабатывать на зарубежных покупателях, но если ситуация изменится, правила ужесточат. Получить выплату по ОСАГО свыше 400 тысяч рублей больше не получится. Конституционный суд поставил точку в ряде подобных дел. Напомним, лимит выплат по ОСАГО сейчас 400 тысяч рублей. Если сумма ремонта выше, пострадавшие обращались в суд. И суды периодически занимали их сторону. Теперь по страховке можно получить максимум 400 тысяч. Сумму ремонта свыше взыскивать с виновника. А для большей уверенности владельцам дорогих в ремонте машин стоит дополнительно страховать их по КАСКО. Больше новостей на портале колеса.ру. Хорошей дороги!
0: Радио Infinity.

0: Смоленской области 15.00.
1: Новости на Infinity.
2: С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов. Здравствуйте. В Дорогобужском округе продолжается подготовка к новому учебному году. Глава округа Константин Серенков совместно с заместителем председателя правительства Смоленской области, министром образования и науки Диной Хнычевой, заместителем министра Еленой Кудрицкой, начальником управления по образованию Натальей Балакиревой провели рабочую встречу, посвященную ремонту Дорогобужской школы номер 2. В ходе посещения объекта представитель подрядной организации рассказал о выполненных работах и текущем ходе ремонта. Также обсудили дальнейшие планы по благоустройству прилегающей территории. Кроме того, делегация посетила Верхнепровскую школу номер 3, где ознакомилась с работой агрокласса и условиями обучения школьников. Создание современных и комфортных условий для обучения детей остается одной из важных задач в сфере образования Дорогобужского округа. Внимание жителей Дорогобужского округа! В Дорогобуже с 14 часов 4 июня до 17 часов 6 июня закрыто движение транспортных средств по улице Пушкина, Центральная площадь. Объезд осуществляется по улице Парижской коммуны. В Дорогобуже продолжаются работы по озеленению общественных территорий. Сотрудники администрации, подведомственных учреждений и волонтеры приняли участие в высадке цветов в роще имени Юрия Гагарина. Благодаря совместным усилиям роща стала более привлекательной для отдыха жителей и гостей округа. Спасибо всем, кто принимает участие в благоустройстве родного города и помогает делать его красивее. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский напоминает: выходные и праздничные дни не повод забывать об ответственности. ДТП, совершенные по вине нетрезвых водителей, часто характеризуются особой тяжестью последствий. Помните, один неверный выбор – сесть за руль в состоянии опьянения – может стать причиной необратимых последствий для вас, ваших близких и совершенно посторонних людей. Ответственность за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность, штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления автомобилем до 3 лет. В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Утром местами слабый туман. Ветер слабый. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. Давление 745 миллиметров. Меняться не будет. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 8 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Мастерство рекламы заключается в умении представить обычное как экстраординарное.
1: Андреа Муруа.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр. Город Сафоново» приглашает в удивительное путешествие. 12 июня – самый красивый и удивительный зоопарк – парк «Китс Калуга». Здесь более 2000 экземпляров птиц и животных. Вас ждут экзотический мир животных, экзотариум и контактный зоопарк. Удивительный день всей семьей оставит самые положительные и незабываемые впечатления. Стоимость от 5570 рублей. Забираем туристов из Верхнепровского и Сафоново. Из других городов по согласованию. Наш адрес – город Сафоново. Сафоново, улица Энгельса, 5. Запись по телефону 8-920-322-85-82. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуш» требуются работники на должность мастера-производителя работ, а также по рабочим вакансиям пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики, а также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8-991-520-36-19. 8-991-520-36-19. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Инфинити.

0: О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонах близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается. Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше 1 000 000 человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Радио Infinity.

жить, стоит пожить чуть-чуть для себя. Эгоистка.

0: Говорите в рекламе искренне и честно, и ваше сообщение достигнет цели быстрее и эффективнее.
1: Аркадий Ильинский.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
3: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
4: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
3: Вау, чисто!
5: Чистая линия, мойте свое авто легко.
6: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
7: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхнеднепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-97-40 и 8-903-143-42-56.
8: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно. Радио.

все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снял с производства Ниву Тревел со старым двигателем. На заводе подтвердили, что внедорожники в таких версиях больше не выпускаются. Хотя у дилеров машины еще есть. Напомним, в прошлом году Нива Тревел получила новый мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый и экономичный, чем прежний 1,7. В России представили новый лимузин Хончи Гойя. Новинка оказалась дешевле отечественного Аурус Сенат. Ценник от 27 миллионов рублей. Дизайн солидный, но по-азиатски специфический. В салоне дорогие материалы и оригинальные опции вроде регулировки высоты спинки заднего сиденья. А еще впечатляет динамика. 4,5 секунды до сотни. Tenet выпустил 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер T8 белого цвета. У него 7-местный салон, полный привод и комплектация Ultra. До первого крупного юбилея Tenet добрался всего за 10 месяцев. Конвейер запустили в августе прошлого года. Напомним, Tenet – это совместный бренд российского концерна AGR с китайскими партнерами. Шины класса «Туринг» рассчитаны на тех, кто ездит много и по разным покрытиям. В городе и на трассе, по ровному асфальту и не очень. По качеству резина этого класса не уступает премиуму, но дешевле. Портал колеса.ру протестировал гисловет Active Control на практике в реальных условиях. На разбитом асфальте в городе и по ровному шоссе на летней трассе. По глубоким лужам и при плюс 38 за бортом. Подробнее на сайте. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла.

0: Интерактивная реклама – это тонкий танец эмоций и фактов, позволяющий покупателю почувствовать себя центром вселенной. Реклама.
1: Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов, в субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
2: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
3: «Инфинити».

Всемирный день окружающей среды ежегодно отмечается 5 июня. Экологи и природоохранные организации в этот день привлекают внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды. Дату проведения праздника выбрали на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды в 1972 году. Празднование этого дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание охранять природу и сохранить ее ресурсы для будущих поколений. Другими словами, человек должен прийти к пониманию того, что основной движущей силой изменения природы вокруг нас являемся мы сами. В этот день проходят лекции о бережном использовании природных ресурсов, конкурсы тематических сочинений и плакатов в школах, посадка деревьев. Людей призывают сделать уборку рядом с домом, чтобы мир вокруг стал чище. Экологи в этот день отмечают профессиональный праздник. Сделав сегодня уборку вокруг дома, вы преподнесете хороший подарок экологам, себе и окружающему миру.

0: Брянской области 16 часов.
1: Новости на Infinity.
2: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в рамках рабочей поездки глава округа Антон Кухарев встретился с представителями дома номер 38 микрорайона ГМП, жители которого обращались к нему в рамках открытого микрофона. На встрече обсудили благоустройство дворовой территории. Также глава посетил объект капитального ремонта, детскую художественную школу имени Кириллова, в здании которой планируется открыть школу креативных индустрий. В настоящее время специалисты ведут монтаж инженерных сетей, в частности, систем электроснабжения. Завершил поездку глава на улице Луговой, где проконтролировал начало работ по асфальтированию дороги. Также Антон Кухарев провел плановую проверку строительства многоквартирного жилого дома на улице Октябрьской. В ходе рабочего выезда на объект еще раз обсудили сроки сдачи объекта. В связи с очень сжатыми сроками Антон Николаевич потребовал от застройщика ускорить темпы строительства. Вопрос по срокам строительства также поднимался жителями на личном приеме 3 июня. Контроль за соблюдением сроков и качеством работ будет продолжен. Всего за одну ночь дети посадили, а взрослые выкопали. В ночь со 2 на 3 июня старания детей из летнего трудового лагеря станции юных натуралистов были перечеркнуты. Неизвестные выкопали цветы, которые ребята с любовью сажали в клумбы бабочки на улице Красногвардейской. Важно знать взрослым и объяснить детям. Растения на городских клумбах – это муниципальная собственность, посаженная на бюджетные средства. Их выкапывать запрещено. Это не просто цветочек, а административное правонарушение, статья 7.17 КоАП РФ, которая влечет за собой ответственность за порчу или уничтожение чужого имущества. Штраф за один выкопанный цветок может многократно превысить стоимость рассады в магазине. Давайте сохраним красоту города и уважение к труду детей. Пусть клумбы цветут для всех. Глава округа Антон Кухарев посетил детско-юношескую конно-спортивную школу. Учреждение, основанное в 2000 году, сегодня дает возможность детям от 7 до 18 лет приобщиться к миру конного спорта. В настоящее время здесь обучается 27 воспитанников, которые осваивают верховую езду и конкур. Основной целью посещения стало ознакомление с деятельностью учреждения и обсуждение вопросов, касающихся условий содержания животных. Развитие таких секций способствует не только физическому воспитанию подрастающего поколения, но и формирует у них чувство ответственности и любви к животным. В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны грозы. Утром местами слабый туман. Ветер слабый. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. Давление 745 миллиметров. Меняться не будет. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 8 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».

0: Радиостанция Infinity.
1: Далеко от больших городов, там, где нет дорогих бутиков, там другие люди живут, о которых совсем не поют, не снимают про них сериалов, ведь они не в формате каналов, и не пишут про них интернет.

0: качественный продукт – это самая лучшая реклама.
1: Генри Форд.
0: Реклама.
2: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
3: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-1383, 8-910-723-1383.
4: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька. Служба по контракту в армии России. Твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: новости страны и мира. О главном.
1: Введение в России 13-й пенсии может стать хорошей социальной поддержкой, сообщил РИА Новости первый зампред Комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев. По мнению парламентария, эта мера наиболее важна для тех, у кого пенсия – единственный источник дохода. Например, для пожилых россиян, которых не поддерживают близкие, новая выплата может стать финансовой подушкой безопасности. Депутат добавил, что 13-я пенсия поможет гражданам

0: почувствовать заботу государства. Несмотря на то, что мера будет связана с дополнительными расходами бюджета, парламентарий считает, что эффект того стоит. Около 68% опрошенных женщин с детьми рассматривают возможность перехода на удаленный или гибридный формат занятости в ближайшие 2 года. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного аналитиками коммуникационного агентства. Среди профессий, которые чаще всего рассматривают женщины для удаленной работы, лидируют контент-менеджеры и копирайтеры – 22%, SMM-специалисты – 18%, специалисты клиентской поддержки – 15%, онлайн-преподаватели – 11%, бухгалтеры – 8% и дизайнеры – 7%. Еще 7% интересуются профессиями в сфере пиар, маркетинга и управления проектами. Каждая четвертая женщина хотя бы раз за последний год искала удаленную работу на специализированных площадках по поиску вакансий. Среди матерей детей до 14 лет этот показатель достигает 41%. И в завершении выпуска, если россияне заключили брак в другой стране по действующему в ней законодательству, то в России такой брак считается действительным и не требует повторной регистрации. Об этом в беседе с RT рассказал юрист Александр Хаминский. По его словам, данное право граждан России закреплено в статье 158 Семейного кодекса. Однако есть исключения, которые затрагивают ситуации, в которых брак противоречит действующим российским законам. Например, наличие другого зарегистрированного брака, близкого родство, недееспособность одного из супругов, пояснил юрист. Хаминский добавил, что обычно для подтверждения брака, заключенного за рубежом, россиян просят предоставить подтверждение подлинности выданных документов. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей, Report Inform.
1: В гостях у Тяпкина.
2: Супружеская чета дачников купила парник. На участок его доставил суровый такой дядя. Муж спрашивает, как долго его собирать? Суровый дядя отвечает, мы с

это рациональное использование пространства. В середине лета чеснок-то зимой мы уберем, а место что же, зазря пустовать будет. Во-вторых, в чесноке содержатся вещества, которые отпугивают многих вредителей, подавляют развитие патогенных бактерий и грибов. Поэтому некоторые культуры

чесноку дольше сохранять зеленую сочную ботву. Хорошо себя будет чувствовать в междурядьях свекла, выдернутая в результате прореживания.

0: и вылечит. Житейская мудрость.
1: Если в июне ночи теплые, то урожай будет хороший. Того вам и желаю. Ваш Петр Тяпкин.
0: В гостях у Тяпкина.
2: Инфинити.
3: Ты совсем замерз? Ну иди ко мне. Все еще мерзнешь.
4: Мне холодно. И больно.
3: Больше не

0: показывает человеку мечту, которую он хочет осуществить.
1: Фёдор Достоевский.
2: Реклама.
3: Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8 910 722 18 45. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8 910 722 18 45. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера «Лилявина». Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся в город Сафоново, Драгобужский проезд 25, под Барановским мостом. Телефон 8 900 228 50 47. 8 900 228 50 47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8 960 580 93 93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8 960 580 93 93.
4: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 105.
2: Радиостанция «Инфинити».

0: спорта.
1: Казахстанская шахматистка Бибисара Асаубаева стала победительницей престижного женского турнира Norway Chess в Осло. Титул был обеспечен досрочно после ничьей с украинкой Анной Музычук в предпоследнем 9-м туре. Ранее в ходе турнира Асаубаева нанесла поражение действующей чемпионке мира Цзюй Вэньцзюнь, переиграв ее в первом круге. 114-я ракетка мира Майя Хвалинская из Польши сенсационно вышла в финал Ролан-Гаррос, в полуфинале в двух сетах переиграв 23-ю ракетку Диану Шнайдер. Это 9-я победа 24-летней теннисистки на парижском мейджоре, ведь свой путь здесь она начала с квалификации. Хвалинская стала первой в истории, кому такое удалось. Однако вообще на турнирах Большого Шлема уже случалось подобное 5 лет назад. Британка Эмма Радукану сенсационно выиграла US Open, начав свой путь с отборочного турнира. Теперь Хвалинская попробует это повторить в финале, который состоится 6 июня. Она встретится с 8-й ракеткой мира Мирой Андреевой, уверенно обыгравшей в полуфинале украинку Марту Костюк. Пресс-служба Ливерпуля официально объявила о назначении 43-летнего испанского специалиста Андони Ирайолы на пост главного тренера команды. Контракт рассчитан на 2 сезона. Мерсисайдцы приняли решение расстаться с прежним наставником Арне Слотом из-за неудовлетворительных результатов по итогам сезона. Команда финишировала на 5-м месте в чемпионате Англии, но благодаря дополнительной квоте для АПЛ сохранила право выступать в Лиге чемпионов. Ирайола ранее возглавлял Борнмут, который в прошедшем сезоне занял соседнее с Ливерпулем 6-е место в премьер-лиге, впервые в своей истории пробившись в Еврокубке. Вице-чемпионы мира французские футболисты неожиданно на своем поле проиграли команде Кот-д'Ивуара 1-2 в товарищеской встрече в преддверии нового розыгрыша Мундиаля. Французы забили под занавес первого тайма, однако во второй половине встречи после массовых замен пропустили 2 безответных гола и потерпели неприятное поражение. Не получилось одержать победу в контрольном матче и у действующего чемпиона Европы сборной Испании, которая дома сыграла в ничью 1-1 с командой Ирака. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
2: Радио Infinity.

0: Котлер.
1: Реклама. На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 7 июня – Тверь, теплоходная прогулка по Волге и Ржев. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июня Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93. 338. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
0: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
5: «Радио Инфинити».

0: Брянской области 17 часов.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 6 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый. Давление 745 миллиметров, меняться не будет. Температура воздуха ночью плюс 14-16, а днем 24-26 градусов тепла. В воскресенье 7 июня облачно, с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Ночью 13-15, днем 23-25, в понедельник без осадков и днем до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: все об автомобильных новинках в программе «Моя машина». Большой привет всем, кто за рулем, кто собирается за него садиться, ну и вам, пешеходы. Представляем вам несколько интересных новостей, которые подготовили наши коллеги с сайта колеса.ру. АвтоВАЗ снял с производства Ниву Тревел со старым двигателем. На заводе подтвердили, что внедорожники в таких версиях больше не выпускаются. Хотя у дилеров машины еще есть. Напомним, в прошлом году Нива Тревел получила новый мотор объемом 1,8 литра. Он более тяговитый и экономичный, чем прежний 1,7. В России представили новый лимузин Хончи Гойя. Новинка оказалась дешевле отечественного Аурус Сенат. Ценник от 27 миллионов рублей. Дизайн солидный, но по-азиатски специфический. В салоне дорогие материалы и оригинальные опции вроде регулировки высоты спинки заднего сиденья. А еще впечатляет динамика. 4,5 секунды до сотни. Tenet выпустил 100 тысяч автомобилей. Юбилейным стал кроссовер T8 белого цвета. У него 7-местный салон, полный привод и комплектация Ultra. До первого крупного юбилея Tenet добрался всего за 10 месяцев. Конвейер запустили в августе прошлого года. Напомним, Tenet – это совместный бренд российского концерна AGR с китайскими партнерами. Шины класса «Туринг» рассчитаны на тех, кто ездит много и по разным покрытиям. В городе и на трассе, по ровному асфальту и не очень. По качеству резина этого класса не уступает премиуму, но дешевле. Портал колеса.ру протестировал гислоед Active Control на практике в реальных условиях. На разбитом асфальте в городе и по ровному шоссе на летней трассе. По глубоким лужам и при плюс 38 за бортом. Подробнее на сайте. Это была программа «Моя машина». Будьте внимательны за рулем. Ни гвоздя вам, ни жезла. «Моя машина».
1: Реклама – двигатель торговли. Искусство массового убеждения.
2: Владимир Маяковский.
3: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр» город Сафоново приглашает на праздничные выходные в Санкт-Петербурге 3 дня 2 ночи с 11 по 15 июня. В программе «Лучший гид» – большая обзорная экскурсия по самым главным достопримечательностям города. Петропавловская крепость и Полуденный выстрел. Царство фонтанов в Петергофе с экскурсией. Разведение мостов и речная прогулка по рекам и каналам Невы. Забираем туристов из Сафоново, Вязьмы, Гагарина, Можайской, Смоленска, Ярцево, Драгобужа по согласованию. Наш адрес – город Сафоново, улица Энгельса, дом 5. Телефоны 8-920-322-85-82, 8-910-720-99-17.
4: Прошу, мадам, присаживайтесь.
5: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
4: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
6: Производите впечатление.

0: плотники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнеднепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».

0: Самая совершенная реклама достигает сразу двух целей – продажи товара и формирования хорошего образа продавца.
1: Сэмюэл Джексон.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего – 40 тысяч рублей, категория специалиста – 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста – 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8 910 724 97 40.

0: Баскетболисты ЦСКА дома одержали победу над Униксом во втором матче финальной серии Единой Лиги ВТБ 102-89. Армейцы упрочили лидерство в противостоянии до 4 побед 2-0. А в этом матче столичный коллектив установил рекорд по количеству точных трехочковых плей-офф, 20 раз попав из-за дуги. Хозяева паркета реализовали почти половину дальних бросков, при этом у Уникса этот показатель почти идентичный. Третий матч состоится 8 июня в Казани. Восьмая ракетка мира Мира Андреева впервые в карьере вышла в финал турнира «Большого шлема», разгромив украинку Марту Костюк в полуфинале «Ролан-Гаррос» 6-1, 6-3. 19-летняя россиянка прервала 17-матчевую победную серию соперницы. Для нее эта победа стала первой в трех очных встречах с Костюк в текущем сезоне. Ранее украинка выиграла у нее в четвертьфинале турнира в Брисбене и в финале «Мастерса» в Мадриде. За титул Андреева поспорит с польской спортсменкой Майей Хвалинской, отобравшийся на Ролан-Гаррос через квалификацию. Теннисистка из второй сотни мирового рейтинга в 1/2 финала в двух партиях обыграла подругу Андреевой Диану Шнайдер. Вместе российские теннисистки 2 года назад на тех же парижских кортах становились серебряными медалистками Олимпиады в парном разряде. Футболисты «Ухты» на выезде разгромили «Тюмень» в 4-м матче финальной серии Суперлиги по футзалу 6-2 и во второй раз подряд стали чемпионами России, выиграв противостояние в сухую 4-0. В очередной раз героем встречи стал бразильский легионер Филиппе, оформивший хэт-трик во 2-м матче финальной серии подряд, а в первой игре с «Тюменью» он отметился покером. Бразилец завершил плей-офф с феноменальными 20 голами и уже второй сезон подряд признан лучшим игроком лиги. Бронзу выиграл столичный КПРФ, который в серии за третье место одолел Норильский никель 3-0, выиграв в решающем матче на выезде 3-1. Петербургский «Зенит» официально объявил о включении 8-кратного чемпиона России Михаила Кержакова в тренерский штаб основной команды на должность тренера вратарей. 39-летний специалист приступил к работе в структуре клуба сразу после завершения игровой карьеры по окончании этого сезона. За основу сине-бело-голубых Кержаков провел 138 матчей, 51 из которых отыграл на ноль. Помимо 8 чемпионских титулов, в активе голкипера 3 Кубка России и 7 национальных суперкубков. На этом посту он сменил Юрия Живнова, с которым ранее клуб расторг контракт. Это были спортивные события, достойные вашего внимания.
1: Здесь и сейчас. Радиостанция «Инфинити».

0: люди не знают, чего хотят, пока им это не показать.
1: Стив Джобс.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче и экономичнее. Экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Центр отдыха «Ласточка» ПАО «Драгобуш» приглашает на работу. Воспитателей. Зарплата от 33 700 рублей за смену. Вожатых. От 24 700 рублей за смену. Кухонных рабочих. От 24 700 рублей за смену. Мойщиков посуды. От 23 500 рублей за смену. Горничных. От 19 500 рублей за смену. Грузчиков. От 23 300 рублей за смену. Продолжительность смены 14 дней. Льготные путевки для детей работников, предоставление бесплатного питания и проживания. Премия за успешное завершение сезона. Звоните 8-910-724-97-25 и 8-915-653-27-34. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат-труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры, лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхненепровского. Бесплатная обеды в столовой предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС. Драгобужский отдел вневедомственной охраны приглашает на работу полицейского группы задержания и полицейского водителя группы задержания. Полный социальный пакет, достойная заработная плата, отпуск от 40 суток, предоставление санаторно-курортного и медицинского обслуживания для сотрудников и членов его семьи, бесплатное заочное обучение в высших учебных заведениях Росгвардии. По вопросам приема обращаться: поселок Верхнепровский, улица Строителей, дом 11А, телефон 546-50. 59.

0: простым языком об экономике в программе «Кошелек».
1: Рост реальных зарплат в России в марте замедлился до 8,1% в годовом выражении. По итогам первого квартала рост составил 8,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из данных Росстата. Реальная заработная плата – средняя начисленная заработная плата, скорректированная на уровень инфляции. При этом среднемесячная начисленная заработная плата работников организаций до вычета налогов и включая премии в марте выросла на 14,4% до 112 600 рублей. По прогнозу Минэкономразвития, зарплаты в Российской Федерации в реальном выражении по итогам 2026 года вырастут на 2,2%.
0: Закрома Родины.
1: Продажи новых транспортных средств всех типов в России по итогам января-мая 2026 года выросли на 9% в годовом выражении и составили 552 тысячи единиц, сообщил Минпромторг России со ссылкой на данные аналитической компании ППК. Эта компания опирается на данные системы электронных паспортов транспортных средств. В январе-мае 2026 года в Российской Федерации реализовано 552 214 новых автомобилей до 3 лет, что на 9% больше показателей января-мая прошлого года – 506 278 штук, говорится в сообщении министерства. Отмечается, что рынок автомобилей отечественного производства за 5 месяцев составил более 348 тысяч единиц, что на 26% больше показателей января-мая 2025 года.
0: Что нам стоит дом построить?
1: На месте бывшего следственного изолятора «Кресты» на Арсенальной набережной в центре Санкт-Петербурга появится многофункциональный комплекс, в составе которого будут две гостиницы, сообщил «Коммерсант», совладелец и гендиректор девелоперской группы КВС Сергей Ярошенко. Он оценивает общие инвестиции в весь проект по приспособлению «Крестов» в 15 миллиардов рублей. По словам бизнесмена, один объект будет уровня 4 звезды, другой 5 звезд. Общий номер номерной фонд составит 262 комнаты, и гостиничная часть будет располагаться в двух крестообразных корпусах бывшей тюрьмы, являющихся памятником архитектуры. Площадь каждого исторического корпуса в форме креста составляет примерно 12 тысяч квадратных метров. И на этом пока все. Берегите себя и свои деньги.

0: Всемирный день окружающей среды ежегодно отмечается 5 июня. Экологи и природоохранные организации в этот день привлекают внимание мировой общественности к проблемам окружающей среды. Дату проведения праздника выбрали на Стокгольмской конференции по проблемам окружающей среды в 1972 году. Празднование этого дня рассчитано на то, чтобы пробудить в каждом человеке желание охранять природу и сохранить ее ресурсы для будущих поколений. Другими словами, человек должен прийти к пониманию того, что основной движущей силой изменения природы вокруг нас являемся мы сами. В этот день проходят лекции о бережном использовании природных ресурсов, конкурсы тематических сочинений и плакатов в школах, посадка деревьев. Людей призывают сделать уборку рядом с домом, чтобы мир вокруг стал чище. Экологи в этот день отмечают профессиональный праздник. Сделав сегодня уборку вокруг дома, вы преподнесете хороший подарок экологам, себе и окружающему миру.
1: Радио «Инфинити».

0: Брянской области 18 часов.
1: Новости на Infinity. С выпуском новостей города Дорогобужа на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В Дорогобужском округе продолжается подготовка к новому учебному году. Глава округа Константин Серенков совместно с заместителем председателя правительства Смоленской области, министром образования и науки Диной Хнычевой, заместителем министра Еленой Кудрицкой, начальником управления по образованию Натальей Балакиревой провели рабочую встречу, посвященную ремонту Дорогобужской школы номер 2. В ходе посещения объекта представитель подрядной организации рассказал о выполненных работах и текущем ходе ремонта. Также обсудили дальнейшие планы по благоустройству прилегающей территории. Кроме того, делегация посетила Верхнепровскую школу номер 3, где ознакомилась с работой агрокласса и условиями обучения школьников. Создание современных и комфортных условий для обучения детей остается одной из важных задач в сфере образования Дорогобужского округа. Внимание жителей Дорогобужского округа! В Дорогобуже с 14 часов 4 июня до 17 часов 6 июня закрыто движение транспортных средств по улице Пушкина, Центральная площадь. Объезд осуществляется по улице Парижской коммуны. В Дорогобуже продолжаются работы по озеленению общественных территорий. Сотрудники администрации, подведомственных учреждений и волонтеры приняли участие в высадке цветов в роще имени Юрия Гагарина. Благодаря совместным усилиям роща стала более привлекательной для отдыха жителей и гостей округа. Спасибо всем, кто принимает участие в благоустройстве родного города и помогает делать его красивее. Госавтоинспекция МОМВД России Дорогобужский напоминает: выходные и праздничные дни не повод забывать об ответственности. ДТП, совершенные по вине нетрезвых водителей, часто характеризуются особой тяжестью последствий. Помните, один неверный выбор – сесть за руль в состоянии опьянения – может стать причиной необратимых последствий для вас, ваших близких и совершенно посторонних людей. Ответственность за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф 45 тысяч рублей с лишением водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет. Повторное нарушение влечет уголовную ответственность, штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет с лишением права управления автомобилем до 3 лет. В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Утром местами слабый туман. Ветер слабый. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. Давление 745 миллиметров. Меняться не будет. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 8 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.
2: Диско-дискотека «Ретро».

0: Infinity.
1: Лучшие рекламные ролики создают иллюзию реальности, заставляя вас поверить, что продукт способен решить любую проблему.
2: Эндрю Стентон.
3: Реклама.
4: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
5: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-8. 8-910-723-13-83.
6: Дорогие друзья, спешим сообщить хорошую новость. В поселке Верхненепровском по улице Молодежной автобанька открылась мойка самообслуживания. Приезжайте за чистым автомобилем и хорошим настроением. В комплексе услуг пена высокого качества, воск, пылесос по крайним боксам. Работаем круглосуточно. Для вашего удобства наличная и безналичная система оплаты. Прием всех купюр, в том числе нового образца. А еще у нас работает кафе самообслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте. Верхненепровский, Молодежная, 11А, автобанька.
7: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити»

О том, что делает нашу жизнь проще и удобнее, в нашей рубрике. Пользователи айфонов не получат 5G в России. Владельцы айфонов в России останутся без доступа к сетям пятого поколения даже после их запуска отечественными операторами. Как сообщается, проблема связана с политикой Apple и отсутствием взаимодействия компании с российскими операторами после ухода с рынка РФ. По словам экспертов, современные модели iPhone технически способны работать на частотах, которые планируется использовать для развертывания 5G сетей в России. Однако доступ к технологии контролируется на уровне ПО устройства. Для активации поддержки 5G Apple требует подтверждения от операторов связи о корректной работе сети, после чего компания вносит соответствующие настройки в прошивку смартфонов. Сейчас такой сценарий маловероятен. После ухода Apple фактически прекратила контакты с местными операторами связи. В результате процедура сертификации и настройки устройств под российские сети пятого поколения оказалась заблокирована. Ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртадин считает, что вероятность появления полноценной поддержки 5G на российских айфонах близка к нулю. По его словам, компания уже несколько лет не открывает для пользователей в России некоторые сетевые функции, включая технологию Voice over Wi-Fi. При этом запуск 5G в стране постепенно приближается.

0: Как ранее сообщалось, уже в конце июня государственная компания по радиочастотам может выделить некоторым операторам связи диапазон для развертывания сетей нового поколения. Согласно проекту, услуги связи стандарта 5G должны появиться во всех российских городах с населением больше миллиона человек не позднее конца 2027 года. На этом пока все. Услышимся!
1: Гаджет новости. Диско-дискотека ретро.

0: заплатить дороже, если поверит в ценность вашего продукта.
1: Антон Чехов.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхний Днепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял. Никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я. Ну как?
4: Вау, чисто.
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
2: Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка-рабица, сетка-сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.

0: в этот день. События, ставшие историей.
1: 5 июня – это Всемирный день бега. Отмечается он каждую первую среду июня, и популярность его не случайна. Родившийся в США и отмечавшийся всеми спортивными и легкоатлетическими сообществами страны, праздник был поддержан за рубежом. Это не просто праздник спортсменов-легкоатлетов. Очень скоро появилась идея сделать его всемирным, чтобы привлечь к бегу, как одному из простейших и наиболее доступных видов спорта, способствующему поддержанию здорового образа жизни, миллионы простых людей по всему миру, а также поддержать тех, кто уже полюбил бег и для кого он стал неотъемлемой частью жизни. Именно доступность и простота сделали бег столь популярным и распространенным видом спорта среди миллионов людей. Основные мероприятия Всемирного дня бега проходят под девизом «Обгоняя солнце». Идея состоит в том, чтобы участники праздника одновременно в разных часовых поясах пробежали, постепенно передавая эстафету от одного места на планете другому, расположенного в следующем часовом поясе. Стартует пробег в Новой Зеландии, откуда переходит в Австралию, Японию, Европу, Африку, Южную и Северную Америку. Каждый человек, осознающий ценность жизни и стремящийся соблюдать здоровый ее образ, может также присоединиться к празднованию Всемирного дня бега. Для этого просто необходимо надеть кроссовки и пробежать любое расстояние, выбранное для себя самостоятельно.
0: 5 июня 1706 года в Москве открыт военный госпиталь, ныне главный военный клинический госпиталь имени Бурденко. Указом царя Петра I учредить в Москве за Яузой рекой напротив немецкой слободы лазарет для лечения раненых солдат русской армии. 5 июня 1706 года в Лефортово был открыт военный госпиталь, который стал первым государственным медицинским учреждением России. В здании больницы была открыта также первая медико-хирургическая школа во главе с лейб-медиком Николаем Бедлоу. Основное здание госпиталя построили только в 1798-1802 годах зодчим Иваном Еготовым. В 1907 году госпиталь получил имя «Московский генеральный императора I военный госпиталь». Однако уже в декабре 1918 года по решению исполкома Моссовета он стал первым коммунистическим красноармейским военным госпиталем, а в 1944 году – главным военным госпиталем Красной армии. Сегодня главный военный клинический орденов Александра Невского, Ленина и Трудового Красного Знамени госпиталь имени академика Бурденко является мощным многопрофильным лечебным учреждением. На его базе функционирует 130 лечебно-диагностических отделений и лабораторий, 10 кафедр, а также интернатура.
2: А в этот день. События, ставшие историей.

тебе подарить, может, тех журавлей, что уносят на юг песню русских поэтов.

0: ваше рекламное послание должно звучать ясно и громко. Иначе оно затеряется среди шума.
1: Ричард Брэнсон.
2: Реклама.
3: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
4: Я же говорила, ремонт надо делать.
5: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
6: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 7 июня – Тверь, теплоходная прогулка по Волге и Ржев. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июня Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93. 38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.

0: Новости на Infinity.
1: С новостями города Сафоново на радио «Инфинити» Андрей Иванов. Здравствуйте. Вчера в рамках рабочей поездки глава округа Антон Кухарев встретился с представителями дома номер 38 микрорайона ГМП, жители которого обращались к нему в рамках открытого микрофона. На встрече обсудили благоустройство дворовой территории. Также глава посетил объект капитального ремонта – детскую художественную школу имени Кириллова, в здании которой планируется открыть школу креативных индустрий. В настоящее время специалисты ведут монтаж инженерных сетей, в частности, систем электроснабжения. Завершил поездку глава на улице Луговой, где проконтролировал начало работ по асфальтированию дороги. Также Антон Кухарев провел плановую проверку строительства многоквартирного жилого дома на улице Октябрьской. В ходе рабочего выезда на объект еще раз обсудили сроки сдачи объекта. В связи с очень сжатыми сроками Антон Николаевич потребовал от застройщика ускорить темпы строительства. Вопрос по срокам строительства также поднимался жителями на личном приеме 3 июня. Контроль за соблюдением сроков и качеством работ будет продолжен. Всего за одну ночь дети посадили, а взрослые выкопали. В ночь со 2 на 3 июня старания детей из летнего трудового лагеря станции юных натуралистов были перечеркнуты. Неизвестные выкопали цветы, которые ребята с любовью сажали в клумбы бабочки на улице Красногвардейской. Важно знать взрослым и объяснить детям. Растения на городских клумбах – это муниципальная собственность, посаженная на бюджетные средства. Их выкапывать запрещено. Это не просто цветочек, а административное правонарушение, статья 7.17 КоАП РФ, которая влечет за собой ответственность за порчу или уничтожение чужого имущества. Штраф за один выкопанный цветок может многократно превысить стоимость рассады в магазине. Давайте сохраним красоту города и уважение к труду детей. Пусть клумбы цветут для всех. Глава округа Антон Кухарев посетил детско-юношескую конно-спортивную школу. Учреждение, основанное в 2000 году, сегодня дает возможность детям от 7 до 18 лет приобщиться к миру конного спорта. В настоящее время здесь обучается 27 воспитанников, которые осваивают верховую езду и конкур. Основной целью посещения стало ознакомление с деятельностью учреждения и обсуждение вопросов, касающихся условий содержания животных. Развитие таких секций способствует не только физическому воспитанию подрастающего поколения, но и формирует у них чувство ответственности и любви к животным. В завершении выпуска о погоде. Сегодня днем ожидается переменная облачность. Во второй половине дня местами пройдут небольшие дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Утром местами слабый туман. Ветер слабый. Температура воздуха днем от 23 до 25 градусов тепла. Давление 745 миллиметров. Меняться не будет. Следующий выпуск новостей выйдет в понедельник, 8 июня. Желаем вам хороших новостей и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио «Инфинити».
0: Диско-дискотека «Ретро».

0: единственный путь создать уникальную рекламу – прислушаться к своим клиентам и покупателям.
1: Лора Вайс.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает с 20 по 21 июня тур в Беларусь «Гродно-Лида». В программе обзорная экскурсия по Гродно с лучшим гидом. Старый и новый замок, самая старая Калужская церковь, Гродненский Арбат и другие исторические объекты. Органный концерт за дополнительную плату. Экскурсия в музей Лидского с дегустацией. Стоимость 14 250 рублей. Присоединяйтесь к нашей теплой компании. Профессиональное сопровождение. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова, Ярцево, Смоленска. Телефоны 8 920 322 85 83 и 8 910 720 9917. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5. Строительную организацию для выполнения работ на площадке ПАО «Драгобуж» требуются работники на должность мастера, производителя работ, а также по рабочим вакансиям – пескоструйщики, отделочники, изолировщики, фасадчики. А также требуется делопроизводитель. Зарплата высокая. Обращаться по телефону 8 991 520 3619. 8 991 520 3619. Магазины «Русское золото» приглашают вас в гости за покупками. Скидки до 60%. Поселок Верхнепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуж, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8 910 712 101.

0: Новости страны и мира. О главном.
1: К 2030 году тарифы ОСАГО в России могут стать значительно более персонализированными. Как выяснил ТАСС, соответствующий план уже утвержден правительством России. Согласно документу, Банку России, МВД и Минпромторгу совместно со страховым сообществом предстоит разработать механизм расчета стоимости полиса в зависимости от реальных рисков автомобиля. Структуры должны будут проработать вопрос и индивидуализировать тарифы в зависимости от уровня рисков безопасности дорожного движения, степень которых определяется характеристиками транспортного средства. Учитывать предлагается оснащенность системами безопасности, срок эксплуатации, единый национальный рейтинг, независимой оценки безопасности транспортных средств. Основой для новых тарифов станет детальная статистика по ДТП. Ипотечные ставки в России могут снизиться до 10% ближе к 2029 году. Для этого ключевая ставка должна составлять около 7-8%, что, возможно, ближе к концу 2028 или к 2029 году. Об этом «Москве-24» рассказал эксперт банковского рынка Андрей Бархота. По его словам, в этом случае допустимо психологическое оживление спроса на ипотеку и ипотечный бум. При этом эксперт напомнил, что в этом вопросе важна не только ставка, но и стоимость жилья, которая может подскочить на фоне оживленного спроса. Он добавил, что недвижимость может упасть в цене, если строительная отрасль будет находиться в кризисе. Тогда продажи упадут по всем программам и начнется распродажа жилья со скидкой. И в завершении выпуска: продолжительная магнитная буря начнется на Земле вечером 5 июня. Об этом сообщили в лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований Российской академии наук. По данным ученых, на Земле ожидается магнитная буря уровня G3. Причиной станет прибытие к планете сразу нескольких облаков плазмы, выброшенных Солнцем после серии мощных вспышек. В лаборатории отметили, что между первым и последним выбросом прошло почти 10 часов, однако геомагнитное возмущение, вероятно, будет непрерывным. Согласно расчетам, более поздние выбросы догонят ранее выброшенные облака плазмы и сформируют единую структуру. По оценке специалистов, размер образовавшегося облака может достигнуть около 200 миллионов километров. И на этом пока все. Андрей Тамарин, служба новостей «Репорт-Информ».

0: Infinity.
1: Диско-дискотека ретро.
2: Реклама должна убеждать, развлекать и продавать.
3: Дэвид Огилви.
2: Реклама. Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
2: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафоново, улица Горнецкая, 2А.
2: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: Швейное предприятие по пошиву несложных трикотажных изделий ассортимента фабрики «Шарм Твое» объявляет набор швей в цеха, расположенные в городе Дорогобуш. Заработная плата 2 раза в месяц, сдельная. Лучшие расценки в районе. График 5 на 2. Телефон 8-908-282-22-22. Ждем вас в наш дружный коллектив. 8-908-282-22-22.
8: В связи с расширением производства крупнейший производитель молока Смоленской области «Золотая Нива» приглашает в свои ряды на вакансии. Тракторист-машинист. Заработная плата 120 тысяч рублей. Электромонтер. Зарплата 77 тысяч рублей. Слесарь-ремонтник 70 тысяч. Водитель категории «С» со сменным графиком работы. Зарплата 60 тысяч рублей. Зоотехник и ветеринарный врач 100 тысяч рублей. Ветеринарный врач-ортопед 110 тысяч рублей. Оператор по искусственному осеменению животных от 90 тысяч рублей. Оператор машинного доения, телятница по уходу за телятами 65 тысяч рублей. Животновод 80 тысяч рублей. Водитель грузового автомобиля 110 тысяч рублей. Механик по техобслуживанию и ремонту 130 тысяч рублей. Повар 50 тысяч рублей. Доставка до места работы из Дорогобужа, Сафонова и Верхненепровского. Агрокомплекс обеспечен самой современной техникой и оборудованием от ведущих мировых производителей. Звони 8-910-724-9740 и 8-903-143-42-56.
9: А ты задумывался о том, что всегда находится рядом, вместе со всеми, в любое время, в любом месте, за рулем, на работе, в спорте, дома. Доступно везде и всегда. Радио. Радио. И реклама на радио. Рекламируйся на радио. Просто, разумно, эффективно.
10: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8.

0: картинка порой заменяет тысячу слов. Одна красивая фраза в рекламе сделает то же самое.
1: Гарольд Иннес.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет-линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу: Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия. Оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19. Или пишите в МАКС.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
2: «Радио Инфинити».
3: Hi, folks! Do you like surfing?

0: Брянской области 20 часов.
1: Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.
2: Диско-дискотека ретро. Диско-дискотека ретро.

0: важно понимать своего клиента настолько хорошо, чтобы предлагать ему тот самый товар, о котором он еще сам не подозревает.
1: Рональд Рейган.
2: Реклама.
3: В городе Сафоново открылась новая стоматологическая клиника «М-Дент». Оказываем весь спектр услуг. Имплантация, протезирование, лечение детей, исправление прикуса, 3D-компьютерная томография. Город Сафоново, улица Ленина, 6А. Телефон 8-908-288-88-01. «М-Дент». 8-908-288-88-01. Необходима консультация специалиста.
4: На производство ЖБИ и пластиковых труб в ООО «КСС» в городе Сафоново требуется машинисты экструдера, зарплата от 110 тысяч рублей, подсобные рабочие, формовщики ЖБИ и слесари-ремонтники, зарплата от 60 тысяч рублей, а также водители категории «Е», зарплата от 160 до 250 тысяч рублей. Официальное оформление по Трудовому кодексу РФ. Телефон 8-910-723-13-8. 73.

обслуживания. Кофе для вас на нашей автомойке. Большой ассортимент и на любой вкус. Возьмите с собой или насладитесь у нас в уютной атмосфере. Часы работы кофейни с 8 до 22.00. Приезжайте, Верхний Непровский, Молодежная 11А, Автобанька. Служба по контракту в армии России – твой выбор. Зарплата от 4 миллионов рублей в год. Единовременная выплата – 1,5 миллиона. Контрактникам и их семьям предоставляются социальные льготы и гарантии, возможность списания долгов по кредитам. При оказании содействия и сопровождении кандидата до заключения контракта выплачивается 100 тысяч рублей. Подробности по телефонам 68 71 45 и 22 15 22.

0: Правильная реклама находит баланс между информативностью и привлекательностью.
1: Эрик Райс.
2: Реклама. Строительную организацию для работы на постоянной основе на объектах ПАО «Драгобуш» требуется. Водитель категории «Б» и «С». Зарплата от 60 тысяч рублей. Электросварщик. Зарплата от 80 тысяч рублей. Официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный соцпакет. Доставка на работу и с работы автотранспортом предприятия. Телефон для справок 8-910-722-1845. Поселок Верхнеднепровский, улица Советская. Советская, дом 30. Общество с ограниченной ответственностью. Ремонтно-строительная фирма «Омега». 8-910-722-1845. Комбинат промышленных предприятий занимается разработкой гравийных и песчаных карьеров и предлагает следующую продукцию с карьера Лилявина. Гравий, щебень и песок. Гравий по цене 1525 рублей, щебень от 1835 рублей, песок 317 рублей за 1 кубический метр с НДС. Работаем на рынке более 30 лет. Звоните 8 48 12 38 7005. 38 7005. Магазин «Стройматериалы». Весеннее снижение цен на металлопрокат. Большой выбор кованых элементов, сантехники, электрики, кирпича в ассортименте, стеновых блоков, металлопроката. Все для деревянных и металлических лестниц. Всегда в наличии керамзит, профнастил, декоративная крошка, сетка рабица, сетка сварная, утеплитель, рубероид, ОСБ-плита, фанера, вагонка, брус, строительные инструменты, сотовый поликарбонат, линолеум, печи и камни для бани и сауны, мангалы и дровяные котлы. А также в наличии мангальные зоны, урны, скамейки, ритуальные ограды. Принимаем сварочные заказы любой сложности. Осуществляется доставка по городу и району. Мы находимся город Сафоново, Драгобужский проезд 25 под Барановским мостом. Телефон 8-900-228-50-47. 8-900-228-50-47. Магазин «Стройматериалы». Хотите встретить лето в отличной форме? Студия «Новый ритм» ждет вас на джампинге и сайкле. Прыжки сжигают калории, сайкл прокачивает выносливость. Расписание удобное. По будням в 18.30 и 19.45. По выходным в 11.00. Звоните 8-960-580-93-93. Хотите узнать больше? Заходите на страничку ВКонтакте «Виктория студия «Новый ритм». Драгобуш, улица Дворецкого, дом 4А, второй этаж. Именно здесь начинается ваше движение к цели. 8-960-580-93-93.
1: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-912-712-105.
3: Диско-дискотека «Ретро». Диско-дискотека «Ретро».

0: качественной рекламы, стремление к постоянному совершенствованию и поиску лучших решений для покупателя. Реклама.
1: На этом старом балконе никогда ничего не найдешь.
2: Я же говорила, ремонт надо делать.
3: Компания «Центр Балкон». Остекление балконов и лоджий, пластиковые окна и любые виды отделки. «Центр Балкон». Красота вместо бардака. Сафонова, Свободы, 7. Телефон 63-59-39. Сайт centr-balkon.ru.
4: Турагентство «Левой каприз» приглашает. 7 июня – Тверь, теплоходная прогулка по Волге и Ржев. 12 июня – Парк Патриот и Храм Вооруженных Сил в День России. 13 июня – Московский зоопарк плюс теплоходная прогулка. С 11 по 15 июня – Санкт-Петербург в День России в пик белых ночей. Потрясающая гостиница в центре со шведским завтраком. В эти даты будет возможность увидеть репетицию «Алых парусов». С 18 по 22 июня, с 16 по 20 июля Казань, Йошкар-Ола, Чебоксары на поезде. 20-21 июня и далее каждый месяц аквапарк Лебяжий в Минске, Динопарк, зоопарк, дельфинарий. 20 июня ВДНХ, Москвариум, новое шоу «Русалочка». С 26 по 30 июня весь Дагестан. 16 июля концерт открытия «Славянский базар» в Витебске. С 13 по 17 августа Нижний Новгород в День города и Арзамас. Звоните 8-910-716-93-38. Наш офис в Сафонове на Свободы 4. Офис в Ярцево на Энтузиастов 23. Завод «Дорогобуш-Котломаш» приглашает на работу инженера по производственному контролю. Требования к кандидату – высшее образование, опыт работы от 3 лет и аттестация Ростехнадзора. Звоните по телефону 8-951-711-89-19. 8-951-711-89-19.
5: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
6: Диско-дискотека «Ретро».

0: Ленинградской области 21 час.
1: Погода на Infinity.
2: С прогнозом погоды на радио Infinity Андрей Иванов, здравствуйте. В субботу 6 июня ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер южный, юго-восточный, слабый. Давление 745 миллиметров, меняться не будет. Температура воздуха ночью плюс 14-16, а днем 24-26 градусов тепла. В воскресенье 7 июня облачно, с прояснениями. Во второй половине дня пройдут дожди, в отдельных районах возможны и грозы. Ночью 13-15, днем 23-25, в понедельник без осадков и днем до плюс 26. Хорошей вам летней погоды и отличных выходных. Оставайтесь с нами на волнах радио Infinity.

0: Великолепная рекламная кампания создает миф, а потом превращает его в реальность.
1: Билл Хейден.
2: Реклама. Туристическое агентство «Турцентр Сафонова» приглашает вас в Серпухов, жемчужину Золотого кольца России, 27 июня. Обзорная экскурсия по городу. Это не просто город, это место, где история переплетается с красотой природы, а искусство находит свое отражение в каждом уголке. Экскурсия по музею «Малая Третьяковка», погружение в мир русского искусства, где собраны картины известных художников Поленова, Шишкина, Левитана. Стоимость поездки от 6100 рублей. Забираем туристов из Драгобужа, Верхнепровского, Сафонова. Из других городов по согласованию. Телефон 8 920 322 85 82. Офис Сафонова, Энгельса, дом 5.

Центов. Поселок Верхненепровский, улица Комсомольская, дом 7, и город Драгобуш, улица Мира, дом 6. Подари себе и своим близким кусочек счастья. Магазины «Русское золото».

0: словами, вы либо владеете вниманием своей аудитории, либо теряете деньги впустую.
1: Терри Брекенхёрст.
2: Реклама.
3: Прошу, мадам, присаживайтесь.
4: Ну уж нет, я в такую грязную машину не сяду.
3: Понял, никуда не уходи, я в чистую линию.
5: Производите впечатление на чистом автомобиле. Круглосуточная шестипостовая автомойка самообслуживания «Чистая линия». Чисто, доступно, комфортно. Постоянным клиентам бонусные карты в подарок. Сафонова, улица Горнецкая, 2А.
3: А вот и я, ну как?
4: Вау, чисто!
6: Чистая линия, мойте свое авто легко.
7: В связи с расширением производства в стабильную компанию «Золотая Нива» срочно требуется специалист по подбору персонала на условиях сдельной оплаты труда. Уровень дохода за месяц составит 30 тысяч рублей плюс премия за каждого трудоустроенного сотрудника в компанию. Категория рабочего 40 тысяч рублей, категория специалиста 80 тысяч рублей, категория руководителя или главного специалиста 100 тысяч рублей. По факту прохождения ими испытательного срока. Допускается удаленный режим работы. Официальное трудоустройство в соответствии с трудовым кодексом. Полный соцпакет. Доставка транспортом компании из Драгобужа, Верхненепровского, Сафоново. Обращаться: Смоленская область, Сафоновский район, деревня Войновщина. Телефон 8-910-724-9740.
8: Телефон рекламной службы Радио Инфинити 8-910-712-105.

0: лежит в основе успешного продвижения вашего товара. А качество исполнения рекламы определяет итоговую прибыль.
1: Натали Голдберг.
2: Реклама. Вас приветствует студия «Автосвета Ретроп». Более 8 лет мы занимаемся восстановлением стекол, фар и их защитой. Более 1 года мы комплексно и полностью работаем с автомобильным освещением, фар, ПТФ, стоп-сигналов, электрикой световых приборов. Устанавливаем билет, линзы, ДХО и повторители, линзованные ПТФ, LED-лампы, мини-LED. Окрашиваем элементы фар, регулируем световой поток. В каждом городе и каждом доме, куда бы мы ни посмотрели, кругом светодиоды. Они ярче, экономичнее, безопаснее газа, который содержится в лампах накаливания. Их ресурс в разы выше обычных ламп. Безопасность – это выбор. Мы тоже управляем автомобилями и считаем, чтобы ехать, мало знать куда, надо видеть где. Вам добра, мы на связи. 8-900-226-55-70. Ретроп. Освещая безопасность. 8-900-226-55-70. Почему еда, приготовленная на кухне из магазина «Мастер Мебель», вкуснее, чем на обычной кухне? Все очень просто. Кухня от «Мастер Мебели» создает праздничное настроение, и оно передается каждому блюду. Хотите, чтобы еда всегда вас радовала? Готовьте ее на кухне из магазина «Мастер Мебель». Ждем вас по адресу Сафонова, улица Шахтерская, дом 6, с 9 до 18 часов. В субботу и воскресенье с 9 до 16. Магазин «Мастер Мебель». Магазин на улице Карла Маркса, 35, продолжает радовать вас низкими ценами на кровлю. Например, черепица толщиной 0,4 мм всего 430 рублей за квадратный метр. Профлист для забора в наличии высотой 2 метра толщиной 0,4 – 900 рублей за лист. Есть более тонкие листы дешевле. Квадрат труба для забора 20 на 40 толщиной 2 мм – 105 рублей за метр. 630 рублей за 6 метров. Автостекла на все иномарки в районе 4500. Триммеры 58 кубиков всего 4750 рублей. Большой выбор. Леска и все расходники. Большой выбор запчастей на триммеры, щетки для электроинструмента. Также в продаже лавочки, качели, беседки. Лавочка простая 3000 с коваными элементами 3500. Беседки 15000, качели от 10 до 12 тысяч. Мотоцикл Enduro Champ. Объем 300 кубиков, всего 150 тысяч в наличии. На Озоне и в интернете около 200. Мотоблоки от 23 тысяч. Плуги, грунтозацепы и многое другое по отличным ценам, а также страховка. Город Драгобуш, улица Карла Маркса, дом 35, напротив полиции. В отдел технического контроля завода «Драгобуш-Котломаш» требуются контролеры ОТК, дефектоскопист, инженеры-лаборанты. Важно техническое мышление, навык чтения технической документации, чертежей, готовность к продуктивной работе. Опыт работы будет преимуществом. Мы предлагаем конкурентную и прозрачную премиальную систему оплаты труда, возможности для роста, развития и повышения квалификации. Доставка до места работы и обратно из Сафонова, Драгобужа, Верхнеднепровского. Бесплатная обеды в столовые предприятия. Оплата половины стоимости абонементов в бассейн или тренажерный зал. Праздничные, культурные, спортивные мероприятия, оплачиваемый ежегодный отпуск и дни здоровья на диспансеризацию и донорство. Присоединяйтесь к сплоченной команде ДКМ. 8-951-711-89-19 или пишите в МАКС.
3: Телефон рекламной службы «Радио Инфинити» 8-910-712-105.
4: Диско-дискотека «Ретро».

Вы слушаете радиоканал «Радио Инфинити». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ТУ-67-00364 от 10 апреля 2025 года. Выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Смоленской области. Для детей старше 12 лет.

течению дней жизнь моя течет, так за годом год. Иногда ее накрывает лед,

моя течет. Мы с тобой в реке не находим брод, так за годом год. Без любви твоей сердце не поет. Неужели все это не про?